Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

нынешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу, лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу, хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь, лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен, как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой, держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: «Нет, ребята, вы больше не волки».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

Рваные флаги, дождик по капле, ветер играет листвой. Шаги в невидимку наступали на грабли, похоже, я стану зимой.

где-то рядом, возможно, не скоро усну. Смотрю на луну уставшим я взглядом и песни о чем-то пою. Песня грустная.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Буги-вуги, фортепианный стиль, 10-е годы 20 века, юг США. Из-за необходимости нанимать пианистов взамен оркестров в недорогих кафе, барах, кинотеатрах и прочих местах и появился особый способ ритмичной игры на пианино. Синкопированная, энергичная музыка, первыми применившая прием страйд-пиано, когда левая рука совершает постоянные прыжки по клавиатуре, беря то басовую ноту, то соответствующий ей аккорд. Ну, понимаете, там пап-пап-пап, и поехали. Играли в основном самоучки, и техника пианистов не блистала совершенством, но чувство ритма должно было быть на высочайшем уровне, и физическое тело, с которыми восьмидольный ритм создавал вал движения. Буги-вуги вышло из рихтайма. А сам термин вошел в обиход в конце 20-х как обозначение танца под аккомпанемент фортепиано.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

Что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бы ушел.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Цели улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. К сожалению, все операторы заняты. Мы сможем ответить вам только через один куплет.
1: В чреве кита.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на моих зеленых системных. Сегодня среда, а это значит, что в эфире программа «Неформатный миксер». Вот, ну, как всегда, на стриме я начал пораньше, уже почти со всеми поздоровался. Но я еще раз поздороваюсь, мне же, как говорится, не жалко. Вот, во-первых, привет, Фуфайкас, привет, Руслан. Издалека я тебя первым поставил, да, я знаю, что у тебя сейчас очень поздно. Пермики, привет, привет, Витос, большой наград. Здравствуй, Димка. Дэм Персов, приветствую тебя. Послушал я сегодня то, что ты мне прислал на почту. Спасибо тебе. Ты знаешь, в принципе, конечно, прикольно, но там такое прям вот невнятное исполнение, что чисто просто для прикола. Ну, оставлю в коллекции, оставлю в коллекции. Спасибо тебе. Так, Алекс, привет! Привет, своя компания. Женек Баринов, здорово, Юра Арцизов, приветище, Вов Кузнецов, и тебе здравствуй, Юлька Тихушница, привет. Галинка, привет. Катюха, привет. Написала трек огонь. Ты про какой трек написала, Катюх? Ну-ка расскажи. Вот, что там еще у нас? Дениска, здравствуй, дорогой. Сонька, приветище. Вот, все, вроде со всеми, с кем успел, с остальными буду здороваться уже по ходу пьесы. Итак, друзья, сегодня у нас очередной миксер. Сегодня опять мы по старичкам пробежимся. Решил я сегодня по старичкам. И сегодня у нас будет звучать группа, которую мы уже слышали вчера, но с другой песней. Опять же хочу сказать, что я ни один трек не слышал. Поэтому сегодня я их принципиально не слушал, потому что, ну, во-первых, это старички, как бы я им доверяю, а во-вторых, ну, чтобы интереснее было, буду вместе с вами все это дело изучать, отслушивать. Вот, Серега, привет. Ну и чего? И победитель, конечно же, победитель прошлой программы «Границы Верхней Тайги», я считаю, прям совсем заслуженно, прям очень даже заслуженно. И как сказать, вообще я им, в принципе, обещал победу, да, я им обещал, что я их заберу обязательно, вот, поэтому давайте мы их как бы, мы их и так, давайте пусть второе место тоже будет призовым. Единственная просьба, Олег, давай вы вот пересведете вот этот трек, ты там с вокалом чуть-чуть доразберешься, и потом, когда он у тебя будет готов, ты мне его пришлешь, и мы его прям заберем в ротацию. Хорошо, потому что там прям вокал вообще был провален, я просто помню программу, когда вел. Было очень неслышно. Вот. Ну и, собственно, давайте слушать победителя. «Граница Верхней Тайги». Трек называется «Пой». С них начнем. Ну и потом начнем основную часть программы. Поехали. У кого есть что наливать, наливайте. Я сегодня опять с большой стопкой, потому что у меня в субботу днюха. Я сейчас уже вторую неделю не бухаю. Готовлю печень. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто слушает нас на радио. Приветствую всех, кто слушает нас в онлайне, кто слушает нас с сайта, кто слушает нас с радио приложений всяческих. Вот, всем здравствуйте. Ну и, конечно же, приветствую всех, кто будет слушать потом запись программы. Вот, на саундстриме, на Spotify, на где там, на Google подкастах, на iTunes'е. Все это есть, поэтому кто пропустил предыдущие выпуски, можете нас там поискать, там все записи программ есть. Ну и, конечно же, у нас на сайте тоже все эти записи лежат, никуда не делись. Вот, мы тут за эфиром обсудили по-быренькому, у нас уже тут как бы похолодание, мы обсудили проблему шиномонтажек и кому надо. Вот Игорян пишет, у меня кроссовер 2 тонны, норм, вполне не буксует. Ты знаешь, у меня джип тоже, ну ты мой джип видел, господи, я на малый расслабиться на нем приезжал. У меня жопа же длинный, он у меня длинный, я не могу на дороге развернуться даже за один раз. Вот, и жопа легкая, поэтому как бы мне там прижимай, не... он сам по себе тяжелый, но жопа легкая, поэтому и мощный собака. Вот, поэтому он у меня буксует, конечно. Вот, так, что там, почему заранее не поздравляют, Юрка спрашивает. Кто-нибудь задавался этим вопросом? Слушай, я как-то у кого-то спрашивал, и мне кто-то внятно даже это все объяснял. Но вот, честное слово, не помню, хоть убей. Но я помню, что не поздравляют. Вот. Так, что там? Натаха пишет, морозец понравился, понравился. Ну, я сегодня подзамерз, конечно. Я работаю сейчас на улице, вот, на втором этаже. И получается там балкон, ну, большой деревянный дом. Окна еще не вставлены, окна только 25 ноября привезут. И я вот там, как в этой, в аэродинамической трубе. Вот, но сегодня солнышко так вылезло и приятненько стало. Прям по морде тепло, тепло. Это вот рукой красишь доски, по тебе краска течет, течет прям сюда, под локоть, за шиворот. Так приятно, все такое холодное. Скорее бы лето. Так, доктор Морис, здорово. Здравствуй, дорогой. Вот, и что там? Ну, все, а вот Соня пишет, люблю такие песни, прям ух, застольная казачья. Ну, не зря они выиграли, как бы, ну и позову я их, конечно же, я их позову в золотую коллекцию. Ну, если захотят, то пойдут. Вот, ладно, давайте начнем уже основную часть программы. И сейчас будет песня, которая вне конкурса. Она вне конкурса, я объясню почему. Это Руслан, который вот у нас самый первый поздоровался. Уже трек у нас в ротации. Уже он у нас болтается. Вот. А Руслан мне пишет, говорит, Зухер, я не знаю, что делать. Вот ты, говорит, знаешь, я взял и пересвел песню, переделал ее, переписал, что с ней делать. Я говорю, что делать, давай загружаем ее, там заменим, сам заменим. Ну, из сборника уже, конечно, не уберешь. Но я так ее и не послушал. Поэтому я сейчас предлагаю вам всем послушать. Ну, вы уже слышали ее наверняка, кто слушает неформатку постоянно. Это группа Фуфайка, трек называется «Рыжая». Ну, вот она в новом виде, и я сейчас заценю заодно, что там у Руслана получилось, и вообще стоит ли ее менять в общей ротации. Итак, Фуфайкас, «Рыжая», где ты у меня, Руслан, господи, это у нас «Дислокация Березовой» написано, но я помню, что это прям где-то далеко. Вот, поэтому давайте ставим, слушаем. Что там он написал? А, вот, Хабаровский край. Ну, я помню, что далеко прям. Вот, давайте, поехали. Итак, Фуфайка с «Рыжей», трек вне конкурса. Витос Комаров, привет, здравствуй, дорогой. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, это вне конкурса была песня. Она уже есть в ротации. Просто вот Руслан прислал более свежий вариант. Слушай, Руслан, ну поинтереснее звучит, да? Да, я согласен, даже прям вот хорошо. А тут вот написали мне в чате, что обидно, что рано или поздно пропадет актуальность текста. Да пусть она уже быстрее пропадет, эта актуальность, потому что этот ковид уже задолбались. Вы смотрите, люди с ума сходят. Просто какой-то кретинизм происходит в стране. Ужас. Вот, Алька, привет. Нарисовалась у нас Алька, спрашивает, прошла ли уже перекличка. То есть ты намекаешь, что нам пора уже заканчивать программу. Обычно она у нас приходит, когда на эфир у нас сразу все обрывается, связь рушится, программа заканчивается. Сегодня она в начале пришла. Где Корефан твой? Где наш молдаванский друг? Что-то он пропал тоже. Вот. Так, Игорян пишет, мне завтра жижу поганую уколят, иначе уже никак, в госучреждение запрещать будут ходить, приходится. Слушай, ну я бы бился до последнего, я тебе честно скажу, оно того не стоит. Так, Ольча, привет, привет, Ольча. Вот, пишет, все и всех слушаю, только пришла с работенки. Молодец, умничка, добралась, успела. Так, пока вот я тут на стриме, Витосу говорю, Витос, извини, я ему вчера обещал скинуть, ну, эти технические характеристики, он решил сам на пластинку верстать обложку, вот, а он передумал, видите, за сутки и как бы решил нормальные пластинки делать, вот, так что хорошо, что я тебя не отправил, поэтому вот, так, отличная песня пишет, что там еще у нас? Начало напомнило бригадный подряд последнего десятилетия. Слушай, я эту группу мало-плохо слушаю, поэтому не знаю, с чем сравнивать. Как бы, а зачем сравнивать? Для чего это все надо? Вот. Что там у нас еще? Что там у нас еще? Вроде все зачитал. Бодренько звучит. Нарисовалась я, пишет у нас Алька. Вот, ну и давайте уже начнем основную часть программы. Начну я, я уже начал, да, ну вот сейчас у нас уже треки, которые будут биться, сейчас пошли наши старички, и, конечно же, следующие по дальности нахождения часового пояса группа «Штурман», это Красноярск. Железногорск. Вот, у них сейчас, по-моему, 25 часов 17 минут, насколько я помню. У Руслана-то сейчас вообще, по-моему, 20... Сколько у тебя, Руслан? 28 часов, да, у тебя сейчас? 28 часов или 27 часов 17 минут. Вот, а у группы «Штурман» сейчас 25 часов 17 минут, поэтому их я взял следующими, ну, чтобы они уже отстрелялись и пошли спать, потому что бухать я сегодня не бухаю. Да и они бы со мной бухать не стали. Вот, ладно. А, и верстать мы будем, ё-моё. Ну и все тогда, а что-то голову забивать. Отлично, отлично. Вот, ну не мы, девчонки, будут делать. То есть мне вообще можно не заморачиваться. Мне можно, ну и слава богу. Так, ладно. Давайте все-таки уже начнем. Итак, группа «Штурман». Группа «Штурман» — это город... Сейчас я их найду сразу, чтобы мне не забыть кинуть ссылку. Я же такой чувак, который забывает кидать ссылочки. Вот, трек называется «Как ты любишь». Город Железногорск. Это Красноярский край. Вот, написали они следующее. Песня группы «Штурман» из альбома «Своенравный, упрямный». Упрямный! Своенравный, упрямный, капризный ангел. Вот, упрямный. Все русские, кроме я. Вот, автор песни Леха Еременко, аранжировка группы «Штурман». Ну и, собственно, все, что у них про это написано. Поэтому давайте ставим, слушаем. Группа «Штурман», «Как ты любишь». Я единственное не могу понять. Смотрите, альбом в 2009 году вышел, а трек они загрузили вот недавно, 27 октября. Я ж почему его взял, потому что они старички, я думал, свежий трек, а он прям совсем, совсем древний. Итак, поехали, ставим, слушаем.
3: Не за любовь, о ней ты не кричи, я за...

солнце уже светает, нам пора запутать следы. Встанет солнце, снег растает, и будет в достатке воды.

0: что нет сигарет. Я отсыплю тебе патронов и оставлю свой пистолет. Все возможно могло быть иначе, но мы ушли по своим адресам. И если ты снова заплачешь, я клянусь, пристрелю тебя сам. Прямо в сердце, как ты любишь.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, только что отзвучала у нас группа «Штурман». Группа «Штурман». Леха, ну очень длинная получилась песня у вас, очень длинная. Но, в принципе, все в твоем стиле. В конце ты эту сволочь застрелил. Вот, расскажи мне, почему ты в каждой песне убиваешь какую-нибудь женщину? Что они тебе такое сделали? Вот. Так, Юлька пишет: в стилистике группы «Зоопарк». Ну, по-моему, что-то у них экстремально очень лайвово, во-первых, звучит. Вот, прям лайф-лайф. Ну, я бы не сказал, что это студийная запись, да, прям такое ощущение, что кто-то живьем вас пишет. Вот, но барабанщика успели отсадить в другую комнату. Сведение такое на троечку с минусом. Вот, и Сонька потерялась тут у нас, пишет: не в ноты местами, что ли, или я туплю. Вот, да нет, все там в ноты, просто они экстремально экспериментируют. Вот, такой вот у них получился прикольный трек. Так, Натаха пишет: песня класс, немного затянута, прям пахнула андеграундом. Мне очень даже слушабельно. Володь пишет: такую музыку лучше слушать вживую, согласен. Витос вот пишет: как я хочу такой микрофон, как у Захара. Слушай, ну это октава 219-я. Сейчас же есть гораздо более новые модели. Хотя бы 319-я есть, она неплоха, неплоха. И в продаже присутствует. Но, в принципе, вот это можно, я думаю, на Авито поищи, наверняка можно купить. Так, что там? Так-то интересно звучит, пишут. Вот Родик, наш молдаванский друг, нарисовался. Нарисовался сегодня наш молдаванский друг. Они с Алькой занимаются радио. Она вот мне... Я спрашиваю, где наш молдаванский друг? Она пишет: занимаемся радиостанцией. Вот, то есть, ну... Что стены красят, они не подтвердили. Ну, видимо, толчки зубной щеткой драят. Я не знаю, чем там заниматься еще можно. Так, но no woman, no cry. Ну, может быть. Но он каждую песню убивает какую-нибудь телку. Вот я не знаю, Леха, что у тебя за неприязнь такая к ним? Ты где, кстати? А он, походу, дрыхнет. Леха дрыхнет пока. Остановите Витя на Авите. Да, Витя на Авите. Найдите Витя на Авите октаву. Вот, хороший микрофон, хороший. Он мне очень нравится. Он до сих пор актуален. И я, наверное, я себе в закладочки положил. Прикуплю еще штучки 4 таких же. Ну, именно для студии. Для студии. Так, что там еще у нас? Витос пишет: барабанщик поет и сводит. Наверное, все инструменты провалены, кроме барабанов. А песня неплоха. Нет, сводит не знаю кто, но поет точно не барабанщик. Поет Леха. Вот, а Леха, я не помню, он то ли на басу, то ли на гитаре рубит. Вот, но он с палкой. Он не с палочками, он с одной большой палкой. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще пишет? Антоха вот написал: неплохо. Зоопарк прочитал. Все, вроде все комментарии зачитал. Слушайте, ну, Лех, я сказал, как бы очень длинно получилось. Ну, с другой стороны, как бы для живых выступлений нормально. Для радио, наверное, затянуто очень. Очень прав. И сведение Малеха невнятное. Как бы я бы не рискнул такую песню в таком, нет, не такую песню, а в таком качестве загружать на радио. Я бы не рискнул, но ты у нас парень рисковый. Поэтому, ну, мы послушали, нам понравилось. Ну, качество по мне пока не айс. Вот, я бы покрутил бы ручки бы еще бы. Так, едем дальше. Так, сейчас я позакрываю всех, кто у нас уже отыграл. Группа «Штурман» отыграл. Руслан Фуфайкас отыграл. Так, дальше у нас кто? Дальше у нас группа из Питера. Группа из Питера, 18+. Вот, тоже они наши старички. Я не слышал ни одной песни из тех, которые сегодня у нас звучат. Я просто выбирал старичков по свежезагруженным трекам. Вот так вот. Так, и что у них написано? А ни хрена, вот у них написано, а вот и заглавная песня с одноименного альбома. То есть, собственно, у них, походу, вышел новый альбом, который называется «Внутри». Песня, соответственно, называется «Внутри», группа 18+, Питер, поехали, ставим, слушаем, наливайте, накатывайте, у кого есть что, я до субботы пью чай. У меня большая, большая кружка.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, здравствуйте, приветствую всех, кто к нам только что подключился. 21:35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас была группа 18+, город Питер, трек называется «Внутри». И вот прям я сейчас кричал в стрим: «Вова Фирсов, ты где? Где Вовка Фирсов? Где он?» Вот, ну, во-первых, прям сразу скажу, звучать стали охрененно. Прям плотный, качественный звук. И до этого было неплохо, но сейчас прям вообще хорошо. Вообще хорошо. Во-вторых, девочка. У них появилась девочка. Вот, раньше там был мужиковый вокал, теперь прям девочка поет. И смотрите, как прям зазвучало все. Красотища, молодцы, умнички. Прям порадовали меня 18+. Так держать. Давайте буду читать комментарии. Вот Дэм пишет: «Забираю в авто». Соня пишет: «Такое мне нравится, круто». Так, что там? Владимир пишет: «Мощь». Так, кто там еще что написал? Вот Витос пишет: «Девичий вокал с мощно звучащей гитарой всегда огонь». Родик написал: «Вчера фильм 88 года, советский, смотрел, музыка очень похожа по звучанию, приятно». Что за фильм в 88 году с похожей звучащей музыкой? Даже мне стало интересно, как фильм назывался? Я хочу посмотреть. Так, песня «Огонь», пишет наш молдаванский друг. Своя компания, Алекс, пишет: «Классно! Альке понравилось». Смотрите, всем понравилось, всем было хорошо и вкусно. Не, ну реально трек получился, ребят, молодцы. Если у вас весь альбом так звучит, то прям я порадуюсь за вас. Прям вот вам уже все пора. Вам пора уже нормальную сцену выбивать. Уже как положено. Вот, начинать эти звездочки на лоб клеить, какать радугой, питаться бабочками, все как положено. Вот так. Ладно, ладно, молодцы. Едем дальше. Едем дальше. Случайно это не авария, дочь. Ладно, ладно, молодцы. Едем дальше. Едем дальше. Случайно это не авария, дочь мента. Слушай, я не помню, что.

расскажу предысторию. Вот, короче, забираю трек в программу, и написано «Дюня». Вот, а на картинке вижу, написано «Дюны». Ну, и я думаю, ну, может быть, альбом называется «Дюны», а одна песня — это «Дюня». Вот, поразмышлял я так, ну и как бы ладно. Вот, а потом мне Соня утром пишет, говорит: «Зухер, ты знаешь, так и так, опечаточка, у меня, говорит, клавиатура у меня только английская, русских букв нету». Я, говорит, взяла и написала «Дюня», а надо «Дюны». Вот, и тут-то я и смекнул, что все-таки я правильно зацепился за то, что там неправильно. Вот, но «Дюня» тоже было бы хорошо, причем я не удивился, потому что такое название у Аманавы я вполне мог ожидать, потому что достаточно просто, вот смотрите, у них, давай, листайся, листалка, короче, ну вот, вот это название было бы неудивительно, да, что «Дюня», что «Дюня», да, вот, но получилось так, ладно. Итак, город Москва, Софья, Соня, кому как удобнее, да? Аманова. И новый трек, я так понимаю, прям свежак-свежак, потому что, смотрите, загрузила она 1 ноября. Соответственно, прям вот еще 9 дней всего песни. А давайте ставим, слушаем. Про песню ничего она не написала. Собственно, давайте, у кого есть вопросы, она у нас как раз сейчас в чате сидит, на все вопросы ответит. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:43, 39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже только что у нас была группа Аманава. И Соня пишет: я там не одна, нас там целых трое. Вот. Ребят, вы молодцы. Вот я честно говорю, я всегда говорю, когда вот вы попадаетесь в какой-нибудь из наших программ, мне нравится, что вы делаете. Вы делаете классно, качественно и очень самобытно. То есть вот вас ни с кем не спутаешь. Обычно, знаете, с кем-то пытаются сравнивать музыкантов, да? А у вас вот свое. У вас свой стиль, свой почерк, свой вокал, и Софью ни с кем не перепутаешь. Вот. Заберу себе в машину однозначно трек, он у меня там будет пиликать. Теперь будет пиликать, но не подряд. Я уже Соне говорил в прошлый раз, я говорю, я Аманаву люблю слушать, но вот если подряд, допустим, 3-4 трека, я не выдерживаю. А когда вот он попадается мне среди треков других, да, абсолютно кайфую всегда. Так. Что там? Родик пишет, вторая песня также звучит, как в СССР. Оказалось, на стриме в Ютубе звук двоит, и реверс советский делает. Это не звук советский делает, просто у меня колонки, и низовые колонки, и все это в микрофон обратно летит. Конечно, ревер получается. Кому нужен качественный звук, слушайте радио. Вот. А на стриме тут качества не будет, даже не этот. Не надейтесь. Так, Антоха пишет, не мое, но весьма качественно. Валюха пишет, приятно слушать. Пермяки пишут, интересненько звучат, как всегда, в своей манере. Родик написал, Аманава давно знакомы, всегда радуют. Алька пишет, какая милая песня. Сонька вот пишет, тезка Соня, песня офигенная, голос очень-очень зашел. Вот, смотрите, видите как, ни одному мне нравится. Не, я прям, честно говорю, я плясал, сидел. Мне очень нравится, что они делают. Молодцы, ребят. Вот, так что от меня галочка однозначно будет. Ну и я себе прям закачаю на флешку в машину. Обязательно там у меня эта песенка поселится. Так, Натах пишет, вот, чудесно. И песня, и исполнение. Вот так вот. Всем все понравилось. Молодцы, молодцы. Впрочем, а я не помню, у нас хоть одна программа была, чтобы мы отругали Аманаву. Смотрите, они у нас, кстати, ведь у нас же есть с ними целая программа «Без воды», насколько я помню, да? Ну-ка, Соня, напомни мне. Ты мне напомни. По-моему, вы у нас были в «Без воды», да? Там целая программа с вами. Долго общались, часа полтора-два. Вот, поэтому, кому интересно, поройтесь на сайте, у нас все это есть. Ребята интересные, и песен их много у нас на неформатке. Поэтому, кому зашло, прям идите, по ссылочке переходите. Ссылочки я, по-моему, во все чаты бросил. Сегодня, кстати, вы заметили, ВКонтакт не рубит ссылки. Во! Красота. Не рубит ВКонтакт ссылки. Так, пишет, раньше Дюна был Айболит загружен. Кстати, нет, для меня я брал крайние треки, крайние, вот, которые вот только загружены, понимаешь? Я пошел по старичкам и прям вот из свежезагруженных смотрел, кто наши старперы неформатные. Вот. Не в плане, что старые возрастом, а в плане, что давно с нами. И отбирал свежезагруженные треки. Поэтому вот Дюня твой прям попался весьма кстати. Так, это было в старой версии Аманавы. Но было же. Было. И там же вы не хуже звучите. Вот, так что не прибедняйся. Старая версия Аманавы. Аманава есть. И ты есть? Есть. Все остальное, значит все на месте. Так, ладно. А вот уберите Соню из Аманавы, и все, и что там будет? Ничего там не будет. Там даже Аманава называется, потому что она у нас Аманава. Так, пора позвать нас еще раз, Серега пишет. Совсем иначе звучим там. Ну, как тебе сказать, на мой вкус, да? Ну, во-первых, я не так часто вас слушаю, начнем с этого, но... по узнаваемости все так же. Вот что я вас слышал, тогда первый раз услышал, да, что я сейчас вот слушаю вас периодически. Для меня по узнаваемости ничего не изменилось. Качество, да. Плотничок звука появился, да. Прям сейчас я кайфанул, прям да, так это бочечка пинается. Хорошо, прям здорово. Звук у вас хороший стал, прям вот очень вкусный. Так, что там? А по поводу... еще раз в программу позвать. Ну, у нас, знаете как, у нас Костик заморозился. Он сейчас у нас жопу рвет сразу на трех работах. Он же у нас товарищ прапорщик. Плюс он у нас на DFM периодически работает там в Воронеже, вся на региональной станции. Плюс он сейчас ФСО, я так и не понял, то ли он устроился, то ли нет. Короче, вот сейчас он у нас потерялся. Он просто выпал из жизни информатки. Он периодически звонит мне, периодически кричит: «Зухер, все, со следующего месяца начинаю опять делать программу». И все, и пропадает еще на полгода. Вот, ну, я как бы, он только рот открывает, я говорю: ну, не звезди, все уже, как бы, я тебе все равно не верю, да, давай просто общаться, и не этот, как получится, так получится. Так же, как Костик появится, ну, позовем вас обязательно еще раз, я думаю. Да там уже народу накопилось, ну, или, может, и у меня что-нибудь в жизни изменится, не надо будет мне жопу на четырех работах, и тогда я уже буду заниматься только радио, вот, и тогда я запущу без воды, просто будет она без воды и без Костик. Будет с одной мной. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа, которую уже мы слушали вчера. Сегодня я выбрал эту песню только по... Я не слышал, чего там у них. Поэтому я выбрал просто по названию. Я увидел Лопе де Вега, прям сразу вспомнил: «О, женщина, Услада из Услад». И думаю, надо брать. Группа «Большой ногами». Вот, Димка Сорокин здесь где-то я видел. Я видел, он где-то здесь. Поэтому, если что-то хотите поспрашать, спрашайте. Он у нас в чате. Что они написали? Давайте смотреть. Вот. «Рожденная из древнего советского анекдота, песня вошла в альбом «Записки лунного медведя», который 7 ноября вышел на лейбле «Бомба Питер». Вот так вот. Ставим, слушаем. Лопе де Вега, «Большой ногами», Москва. Поехали. Да, тут Димка пишет, тут я. Давайте заваливайте его, понимаешь, вопросами, если что-то хотите спросить.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:54:40 на моих зеленых системных. Блин, ребят, ну красота, ну молодцы, ну просто. Вы знаете, я честно скажу, ну, многие, кто с нами давно, они знают, что я текста не слушаю вообще никогда. Особенно, когда первый раз пью. Тут я прям кайфанул. Я прям представил себе мышку, которая жрет оптоволокно. Все, меня это до слез растрогало. Понимаете, в колхозе мышка жрет оптоволокно. Красавцы, вот, интересно все, и музыка классная, начало меня тоже прям вот с самого начала как торкнуло, вот этот разный, то есть барабанный ритм шел, ну, это ваш такой любимый ходок, а дудка или сакс, что там был, прям он вообще другое, но настолько все вместе классно получилось, здорово, молодцы, красота. Так, что там пишет нам народ? Антоха пишет, мне зашло, большие ногами тоже всегда радуют, так, Родик пишет, красотень, Серега Аманау пишет, приятно звучит, Алька танцует, Валюха пишет, очень даже красиво звучит, Руслан Фуфайкас пишет, вот сейчас интересно было. Так, смотрите, всем, не один я кайфанул, походу. Вот, Витос пишет, сегодня весь альбом у них послушал, хорошо. Натаха пишет, большие ногами разве могут быть не молодцами? Их всегда интересно и приятно слушать. Так, Дэм пишет, вот, вкусно, забираю. Аж до мурашек. Предлагаю Захару лейбл назвать неформатный Зухер. Ну зачем? Лейбл есть, неформатное радио, как бы зачем? Причем тут Зухер? Ну, Зухер сдохнет когда-нибудь, а лейбл останется. Зачем? Вот. Нет, Зухер тут ни при чем. Зухер тут. Я просто вас всех собрал в кучу. Вот. И вы все передружились, перелюбились. Так, что там еще у нас? Кого обнять за эту песню, Алька спрашивает. Ну вот, Диму Сорокина обнять однозначно, всю группу «Большой ногами». Дим, кинь ссылочку на вашу группу во ВКонтакте, пожалуйста, чтобы люди могли перейти, кто еще с вами не знаком, и как бы дружить с вами дальше. Я-то, по-моему, у вас в группе есть, но мне сейчас, ну, как бы неохота посреди эфира искать ссылку. Кидайте. Кстати, музыканты, хрен ли вы сидите, кидайте ссылки на свои группы обязательно, это же не возбраняется, это просто приветствуется. Вот, молодцы, я от себя могу что сказать, молодцы. Серега приперся, здравствуй, дорогой. И, ну, эту песню я однозначно забираю в машину себе на флешку. И, как бы, Дим, я буду вас звать в золотую коллекцию. Не знаю, пойдете, не пойдете, но буду звать, ну, с этим треком точно буду звать. Вот, все, я все сказал. Я все сказал, мне очень понравилось. Давайте ехать дальше. Вот, дальше. Так, сейчас я позакрываю. У нас 18+ отзвучали. Лопа Двега отзвучал. Вот, Ольча. Ольча наша, которая успела, которая прибежала и которая выпустила новую песню. Она у нас синглами стреляет, причем я так понял, что вот этот год у нее особенно продуктивный. Что-то у нее произошло, то ли она влюбилась, вот, то ли просто хорошо. Прям вот она стреляет и стреляет синглами в этом году. Вот трек загружен 4 ноября, то есть я так подозреваю, он где-то вот в это время, наверное, и вышел у нее, да? Вот, и, собственно, что она написала? Всем привет, я снова здесь, она написала. А что вам еще тут скажи писать, да? Я снова здесь, вот, хватайте песню. Итак, Ольга Парфенова, «Когда забудешь» называется трек. Сейчас у нас лирика, поэтому кто хочет потанцевать, берите там мужа, жену, кто под рукой, и будем плясать. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:02:02, вот такое красивое зеленое системное время на моих зеленых системных часах только что у нас звучала Ольга Парфенова. Ольча, слушай, ну вот ты так и не ответил. Я прям спрашиваю, что ты так прям плодовито в этом году? Прям кидаешь синглами, сыпешь. То ли она убежала, то ли не хочет тайну открывать страшную. Так, смотрите, что пишут нам. Доктор Морис пишет, а, кстати, прикольно. Так, современно звучат прямо в кассу. Это наш молдаванский друг, вполне достойно. Серега Аманава пишет, трек прикольный. Вот, Антоха написал, весьма-весьма. Ольча, ты тут, я понял, ты на вопрос ответь. Ты что так у тебя посыпалось хорошо? Рассказывай, что у тебя в жизни хорошего произошло. Вот, Витос пишет, отлично. Так, Витос пишет, вот второй Витос, который пермяк, звучат по-модному. Честно говоря, эта модность уже надоела. Ты знаешь, Вить, я честно скажу, вот я обычно такого плана треки всегда прохожу, ну как это называется, на... Ну, прошло и прошло, я не знаю, их много таких треков. Но вот у Ольчи что-то есть в голосе такое, что прям цепляет. И я всегда слушаю с удовольствием ее. То есть вот этот симбиоз музыки, вокала и вот все вот это вместе. И лирика же у нее тоже какая-то своя, да, стихи. Вот у нее как-то прям звучит это очень здорово, очень нежно. Если бы был другой голос, там другая девочка пела и... Там слова какие-то другие. Скорее всего, я бы мимо прошел бы. Даже бы как-то не зацепил. А тут прям вот цепляет. Я не знаю, с чем это связано. Это вот на каком-то уровне подсознания. Вот, Ольча открыла страшную тайну. Она открыла страшную тайну, почему из нее синглы сыплются пачками. Вот, слушайте. Просто работать меньше стало. Вот же вся беда музыкантов. Они, сволочи, работают. И когда они работают, тогда они не пишут музыку. А когда они пишут музыку, они не работают. Я сегодня, вы не представляете, я сегодня на работе торкнуло меня, солнышко вылезло, а я в таком в говняном настроении ехал. А я же там доски колочу. Я прям схватил карандаш, обрезок доски и начал тексты писать. Прямо у меня поперло. Я до обеда там песню писал вместо того, чтобы работать. Вот, но тем не менее, вот музыкантам, работающим, сложно. Вот во всем мире, да, музыканты занимаются музыкой, чтобы на это дело питаться, там, кормить семью, покупать наркотики. Я не знаю, что они там делают еще на эти деньги. Ну и как бы оформляют свою группу, закупают инструменты. У них на все хватает денег с того, что они выступают. А в России, мать его, идти, люди вынуждены работать на 2-3 работах, чтобы заниматься музыкой. Вот это вообще непонятно. Вот. Во всем мире продюсеры вкладывают деньги в музыкантов. Во всем мире. Вот. В России я сейчас выматерюсь. Не ладно, не буду материться. У нас там злобный единорос сидит на вышках корой. В России, блин, вот эти все продюсеры, они наоборот бабки тащут с музыкантов. Они с них тащут за все жилы, за какие только можно, блин. Все вытягивают. Что за дурь у нас в стране происходит? Я не знаю. Так, Юрка пишет, вот это точно, когда меньше работаешь, то песен больше. Так, Морис пишет, бухать на эти деньги можно. Точно. Так, Ольча пишет, работаю я с детьми, я вообще всегда без энергии. А сейчас работы стало меньше и вуаля, пою песенки, пью винишко. Слушай, ну умничка, а что еще делать? Пою песенки, пью винишко, я тоже хочу так. Я тоже так хочу. Сейчас я в субботу выйду из завязки, разбухаюсь и не буду ходить неделю на работу. У меня Коляновна вышла наконец-то на работу, устроилась, все. Вот, и я днем могу себе позволить тут пить винишко и петь песенки. Наверное, так и буду делать. Так, Поперло по дороге на почту меня, Юрка пишет. Меня сегодня тоже проперло по дороге на работу. Почти новую песню написал. Ну вот, и у меня такая же хрень. Правда, ты видишь, нас сегодня с тобой торкнуло в один день. Вот, и значит, мы их выпустить должны в один день. Так, ладно. Чего? Все прочитали? Все прочитали, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас наш, понимаешь, как это, True Punk, Игорь К. Вот, это человек, который подарил нам холодной водки пузырь, вот, который подарил нам асфальтировщиков, вот, который, понимаешь, много-много сделал интересных песен. Вот, но я его часто ругаю. Сегодня я не слушал, я эту песню не слушал, честно говорю. Вот, но подозреваю, будет неплохо. А, итак, давайте ставим, слушаем. Игорь К., город Губкин. Трек называется «Горе». Но, кстати, смотрите, сегодня стилистика указана бар «Шансон». Даже мне интересно, даже мне что там Игорян накатал. Ставим, слушаем, поехали. Ссылочку сейчас...

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, Игорь К. «Горе» только что у нас озвучало, город Губкин, и походу Игорек прям вот смотрите, насколько он у нас разносторонний чувак-то, ё-моё. Во-первых, ни разу не выматерился за всю песню, ни разу не пёрнул, ни разу, понимаешь, не было вот этого бж-бж-бж, и звук хороший, смотрите, и поёт прям что-то прям, ну правда, шансон. Но все равно шансон припанкованный получился. Молодец. Вот доктор Морец пишет: так, жизнь моя кабацкая. Так, Витос написал: не мое. Антоха пишет: неожиданный стиль исполнения, но звучит хорошо. Нет, правда хорошо звучит, удивительно. Игорян, что с тобой произошло? Подожди, у тебя там случайно что-нибудь неизлечимое не нашли? Это ты рассказывай давай, куда, где ты? Где ты вообще, почему ты? В чате даже тебя нету. Так, Вадим пишет: еду в поезде домой, хорошо трек звучал, всем привет. Привет, Вадим, здравствуй, дорогой. Вот, а я думаю, где понимаешь, наши креветки? Я, кстати, заметил, знаете что? Походу, теперь Вадим стал заложником креветок на всю жизнь. Потому что я смотрю, он выложил где-то новость там про то, что он где-то их там по телевизору показывает, да, сейчас. Вот, и тут же комментарии посыпались: давай креветок нам, да, давай нам креветок. Вот, все, Вадимка, ты пропащий человек теперь всю жизнь будешь креветками пахнуть. Вот, ладно. Ну, неожиданно, Игорек, неожиданно, но неплохо. Кстати, получилось неплохо, вполне себе даже, но удивил такой резкой сменой жанра. Прям, ну, вообще резкой. То есть это все равно, что я сейчас в своих авокадовых штанах начну тут «Лебединое озеро» плясать. Вот, практически однозначный такой прорыв будет. Вот, ладно. Молодец, хорошо, но нет у тебя, я не знаю, с кем мне разговаривать, куда ты пропал. Ладно, напишешь потом нам в комментариях. Надеюсь, все у тебя хорошо, потому что это прям такая резкая перемена, это не к добру. Не к добру. Вот, ладно, далее. Далее группа, которой больше нету. Группа, которой больше нету. И вот знаете, вот они сейчас звучат у нас в «Резидентах», вот эта песня. И я вот ее слушаю. И я понимаю, что вот все-таки вот именно вот в этом жанре Олежику больше всего идет. Потому что вот то, что они там панкуху рубят, как-то оно не очень убедительно звучит. А вот такого плана прям мне зашло. Короче, ставим, слушаем группу «Headliner». Трек называется «Лебеди». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:18:22. Опять у меня красивое системное время. Вот, Олежек нарисовался, смотрите, печатает. Я же к чему? Я вот еще раз повторюсь. Олежек, вот это твое. Вот смотри, что люди пишут. Так, сейчас, вот, Валюха пишет: ой, супер, прям очень нравится, как красиво. Руслан Фуфайкас пишет: слушал ее, музыка, исполнение, класс прям. Ну вот текст это отдельное. Мы сейчас про, я вот сейчас говорю про то, что конкретно вот группа Акрет и Хедлайнер, это вот в принципе одно и то же, да, и вот Олег, он пытается сделать хорошую музыку, хорошую панкуху. Вот, но мне кажется, вот ближе вот это вот, вот то, что мы сейчас услышали, «Лебедей». Вот, Олежек, мне кажется, тебе надо цепляться прям вот за именно за этот жанр, потому что, оказывается, видишь, ты и петь умеешь, и голос у тебя есть, и вообще, и голос красивый. Поэтому, мне кажется, тебе надо прям поворачиваться на 180 градусов от того, что ты делал до этого, и вот заниматься вот такими песнями, потому что такое будет людям заходить, это вот именно твое амплуа, это твой стиль, тебе для него не надо себя ломать и... Ты готов к тому, чтобы играть такую музыку. Вот, но это опять же мое мнение. Не знаю, прислушаешься, не прислушаешься, но советую. Вот, смотрите, опять же пишут люди. Вот, Дэм написал, прям хорошо. Элис Лян нарисовался. Не знаю, девочка, мальчик, кто это? Сколько сегодня годноты, пишут. Вот. Так, Родик спрашивает, куда-то пропали движения. Слушай, мы с ним созванивались, с Яшкой, месяц, наверное, назад или полтора. Он должен был приехать ко мне забрать у меня пластинки. У меня вот коробка стоит, 100 пластинок движения Яш. И что-то он пропал. Вот, ну сейчас вот ко мне на днюху приедут из Москвы ребята, и я с ними передам пластинки. Вот, он что-то рассказывал там, у него какие-то судилища, у него сейчас, он весь в делах, весь в проблемах. Вот, но пластинки заказал, то есть, значит, музыку не забросил, будем ждать, наверное, когда-нибудь появится у нас что-нибудь новенькое от движения Яш. Так, что там еще у нас? Дэм пишет, ссылки ВКонтакте можно, не против познакомиться с творчеством. Олежек, кидай давай ссылки быстрее, чего ты уже ждешь. Вот, ну и, собственно, все зачитал, все рассказал. Все рассказал, все зачитал. Вот, пишет Олежек, текст не мой. Друзья, он из народа. Это песня народная. Но вот само исполнение очень порадовало. Потому что и голос хороший, и манера хорошая. То есть, вот, ну, Олежек, вот это твое, вот реально твое. Тебе надо... Помнишь, был такой мальчик Петлюра, да, с жалостливым голоском? И вот прям там все слезу пускали. Я тебе гарантирую. Во-первых, он, по-моему, крякнул, Петлюра, да, он помер. И вот сейчас, если ты начнешь вот играть вот это вот, вот в таком стиле, да, то, я думаю, ты сейчас всех его старых фанатиков подберешь и новых найдешь. Потому что девочки вообще от таких вещей пищат обычно. Вот. Так что займись. Хватай, пока свято место пусто. У тебя все для этого есть. Ладно, едем дальше. Далее у нас песня, которая уже звучала у нас в треках дня. Звучала она в треках дня, но у нас не была в программе. Вот, и я постараюсь это дело прям сегодня же исправить. Да, это группа Pride. Трасса 0 называется трек. Я не знаю, ребята вернулись или нет в Москву. Я, насколько помню, Калюня был в этом в Сургуте, а Оксанка была в Свердловске. Вроде как они должны были вернуться в Москву числа 7-8. Не знаю, вернулись не Руси. В чате я их не вижу. Вот, сургутские алкаши. Юрка с Толиком, по-моему, да, они... А, вот он, вовремя, говорит, я зашел. Ты знал, ты ждал, сволочь, я понял, ты ждал. Вот, и, собственно, сейчас, да, вот, прилетели в воскресенье, все, они уже в Москве. Так, то есть мне можно дописывать трек, я понял, после днюхи займусь. Вот, группа Pride, трек называется «Трасса 0», интересная очень работа, очень качественная. Ну, кто-то ее уже слышал, я ее уже слышал, вот, мне понравилось. Да, я, кстати, видите, оказывается, я соврал. Я один-то трек, я точно два даже. Два трека я точно слышал из сегодняшней программы. Вот, ну ладно, немножечко вас обманул. Поехали.

Кстати, Калюнь, ты заметил, микс какой хороший получился? Вот чем надо закончить трассу 0. Прям очень хорошо, прям хорошо вошло. Так, ну вот, Калюня пишет: если поет без улыбки, я бью ее грифом по спине. Это он про Оксанку. Я за эфиром просто говорил, что прям вот слышно. Она, когда поет, Оксанка, она прям слышно, как улыбается. Это вообще большой... Не у всех так получается. Не у всех так получается, чтобы слышно было, как человек улыбается. На самом деле, я знаю, что ребята молодцы, они вылизывают все треки. Познакомился я с ними на фестивале Revolution. Вот, я за них очень болел. Они, я помню, у них такие были эти настроения, такое было. Как это называется, проигрышные они, да ну что тут, столько тут всякие рокеры, панкеры, что мы там, наверное, мы просрем, когда голосовалка была уже, я говорю, вы что, с ума сошли, вы же лучше всех тут прозвучали, а за счет того, что голосовали не в клубе, а на неформатке, ну и вот они получили. У Оксанки голосина шикарный, музыканты все шикарные, там, в принципе, группа просто создана для того, чтобы... Всем нравится. Молодцы. Вот. С оленеводами пишет: я уже работал, собрал однажды группу трибьют кино «Солнце май». Хватит с меня Чукчи. Вот. Ну а что тебе Чукчи? Чукчи тоже прикольно. Тоже надо. Так. Ладно. Буду читать комментарии. Так, смотрите, Антох пишет: трасса 0 классно звучит. Вадим пишет, что в поезде все песни звучат хорошо. Вадим, сегодня просто все песни хорошие. Так, Витос, который пермяк, пишет: очень понравилось. Алька написала: ну и голосища. Серега Манава пишет: трасса 0 запиписично. Такое-то, антифак прислал. Так, что там у нас еще? Димка Сорокин написал: очень хорошо, песня славная, аранжировка, музыка, текст хорошо, звук мое почтение. Вот, Юра Арцизов пишет: очень радостный, позитивный вокал, улыбайтесь чаще. Так, Родик написал: ой, какая красотища. Вот, так что, но она не могла не зайти, эта песня, она шикарная, она на самом деле шикарная, вот, и работа колоссальная проделана, ну, как бы талантливые люди и все, но смотрите, как получилось, вот сегодня я никого не слышал, ну, кроме двух песен, да, я, кстати, на самом деле, когда я говорил, что я ни одной песни из сегодняшней подборки не слышал, я не лукавил, я на самом деле так думал, а уже потом до меня дошло, что одна вот хедлайнер у нас в «Резидентах» звучит, «Трасса 0» у нас звучала в треках дня, и я помню, что когда Калюня мне сказал, и он мне ее скидывал еще до того, как они ее выложили, он говорит: на, послушай, что у нас получилось. Вот, то есть я эту песню слышал, у нас даже спор вышел, он говорит: в программу, когда ее возьмешь, я говорю: так она же была уже в программе. Он говорит: как была, не была. Я кричу: была, потому что я был уверен, что я же ее слышал. Вот, а потом мы выяснили, что он мне ее просто кидал послушать предварительно, а я, как всегда, все забыл. Вот, ладно, и в итоге получилась программа-то шикардосная. Все треки хороши. Все прям шикарно. Давайте мы не будем делать голосовалку. Я прям вот... А вот всех прям забираю. Даже не буду заморачиваться эту голосовалку рисовать. Ну и в жопу. Вот. По поводу Лопа де Веги в силе позову. Трассу 0, скорее всего, тоже позову в золотую. Вот. 18+. Молодцы, прям вот вы умнички. В золотую не знаю, еще подумаю, но вот то, что вы стали хорошо, классно звучать, 100%, это прям вот от души говорю. Вот, все, друзья, на сегодня треки закончились. Голосовалки не будет. Все, я решил, голосовалки не будет. Все полетят в эфир. Это вам подарок на мою днюху. Вот, всем вам. Всем вам подарок на мою днюху. Я в субботу за всех за вас бухну. И некоторые даже песенки включу громко за столом. За столом послушаем. Вот, машу всем лапкой. Программа, запись эфира выйдет, появится на сайте неформатного радио завтра поздно ночью. И программа вчерашней бомбардировки тоже появится завтра поздно ночью. Собственно, что еще хотел сказать?
Услышимся в следующую субботу, ровно через неделю. Говорю всем пока. С радио ухожу. На стриме еще покурю, посижу, послушаю с вами про оленеводов. И, собственно, тоже будем закругляться. Все, радио слушателям всем пока. После этой, после следующей незабываемой песни будет или другой диджей, или автодиджей, тихо не будет. А на стриме я еще повисю минуточек 5. Поехали. Поехали. Пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Портисхед. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Портисхед. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, дорогие подруги, здравствуйте. Сегодня среда, 21.00.47 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже. Вот, среда, это значит... В эфире программа «Неформатный миксер». Здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте, онлайн-слушатели. Ну и, конечно же, привет всем стримосмотрителям. Вот, стрим уже минут так 10-15 работает. Вот, давайте сразу оговорюсь, Я это теперь в начале каждой программы говорю. Тем, кто слушает радио, ничего не грозит. Тем, кто слушает онлайн-радио, ничего не грозит. Но если вы смотрите стрим, то или оденьте наушники, или выгоните детей из помещения. Потому что на стриме я могу тут, понимаешь, нет-нет, да и да, матюгнуться. Вот, пока, понимаешь, мы тут разминались. У нас новый подписчик Андрюха Севастьянов. Привет! Вот, пока мы тут разминались проектом «Юго-Запад», вот, мечтами Евы, замечательные песни играли же за кадром. Мы выяснили, что, во-первых, у нас в Барнауле дожди и полный блюз. Привет, Барнаул, привет, Серега. Вот, в Кыргызстане обещают на выходные 40 градусов, понимаете? 40 градусов. Я тут хожу, понимаешь, накрываю вишню, черешню, чтобы не померзли, а там у людей 40 градусов. Серега, тебе тоже привет. Вот, Леха, привет. Дениска, Воронеж, привет. Светланка у нас нарисовала, пишет, некоторые тетки, некоторые женщины, так же, как и мужики, и мужчины. А как отличить тетку от женщины? Расскажи мне, размером чего, понимаешь, фиксируются тетки и женщины? Так, Володь Фирсов, привет! Привет, дружище! Так, пишет ВКонтакте, я Светлана Светлая. Трек в конце того стрима отправляла, обещали в этот стрим включить. Да я помню, что я обещал, но я же не совсем, как это называется, не совсем старый. Так, погода наладилась. Это хорошо. Ну, у нас сегодня и так, и сяк, и дождик капал, и солнышко выглядывало, но прохладно. Вот, сегодня МЧС прислали, опять минус 2 обещают. Так, Дениска предполагает, что размером тетюлей. Тетюли. Вот так еще я это не называл. Сиски. Короче, сиски, да? Размером сисок. Хорошо. Если, понимаешь, человеку женского пола лет это к 18, а там уже под подбородком пятерочка болтается. Это что, это уже тетка? Дениска, если понимаешь, переходить на твои меры тетушности, значит, если пятерочка, значит, сразу тетка. Вот, если... А докуда у тебя тогда женщина? Давай определимся. Ладно, друзья, все это хорошо. Женщины – это прекрасные существа, они созданы для того, чтобы мы не расслаблялись, мы мужики. Вот, и, понимаешь, что я хотел, все, я потерялся, здравствуйте, здравствуйте, сегодня среда, вот, ладно, уже начальная тетя, я понял, ладно. Начальная тетя. Сегодня что мы будем слушать? Друзья, если в прошлом эфире я выбрал всех, кто говорил о себе и просился в эфир, вот, то сегодня, ну, не сегодня, я там вчера, позавчера отмотал свою жизнь на год назад. Год меня не было в эфире. Вы знаете почему. Вот, и, собственно... Как это? Начал с нового листа, с чистого листа. Поэтому сегодня треки будут опять оттуда, издалека, потому что много треков нагружено, много классных треков, есть что... одно хорошее событие, мне есть в чем поковыряться теперь. Теперь есть в чем поковыряться. Вот, и единственный один трек, который я обещал поставить, вот, «Светланка». Я его не слушал, я честно говорю, не слушал, будем вместе слушать, поэтому мы его поставим первым. Потому что если он хороший, мы скажем, о, как хорошо. Если захочется поругать, поругаем. Поругаем все вместе, пока не так много народу, да? Вот. Посему давайте со Светланки начнем. Смотрите, на сайте она у нас обозначена как Светлана Москвина. Вот, дислокация указана Москва. Я обещал взять ее песню в эфир. И, собственно, я обещания свои всегда выполняю. Вот. Что у нее про себя написано? Да, собственно, ни хрена у нее про себя не написано. Вот, поэтому давайте просто будем слушать. Трек называется «И пусть». «И пусть». Вот, Светлана Москвина, Москва. Я так понимаю, сейчас будет прям попса какая-то, да? Давайте будем слушать. Вы, конечно же, комментируйте. Если есть за что ругать, ругайте. Если есть за что хвалить, хвалите. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21.09.41 на моих зеленых системных. Получив фашист-гранату, Светланка, ну, сейчас я тебе все расскажу. Вот, ну, во-первых, слушай, я это буду говорить не для того, чтобы тебя как-то обидеть, а чисто только для твоего, как это называется, образования, да, чтобы ты поняла, над чем тебе дальше надо работать. Ну, во-первых, сведено, конечно, скажем так, плохо, скажем так, плохо, вот, потому что, вот я, когда одел наушники, вокала не слышно, но ревера там прям куча, а когда я снял наушники, у меня в колонках получилась каша из вокала, то есть вот оно туда-сюда все это летало, и, короче, пересводить однозначно. Вот, вторая проблемка, причем это не только твоя проблемка, это у многих людей такая проблемка, я тоже, кстати, этим страдаю, вот, но я что делаю, я не допускаю таких текстов, смотри, у тебя там есть места, вот мотив тадам, та-да-да-да-да-да-да-да-дам, тадам, та-да-да-да-да, и вот это та-да-да-да-дам, когда ты пропеть пытаешься, у тебя слова поставлены так, что ты сама в них запутываешься. Мой звукач, мой колка, мой, понимаешь, продюсер, мой продюсер, он на меня ругается всегда, говорит, слушай, Зухер, ты перед тем, как что-то петь, зажимай, говорит, карандаш в зубы и ходи по дому, читай скороговорки. Вот, я говорю, да-да-да, и, конечно же, я этим не занимаюсь, я лучше запишу 100-400 дублей, вот, потом первые 100 удалю, оставлю ему из 400 дублей, там, я не знаю, ну, 8-10 дорожек, и отправляю. И он уже мучается со всем этим. То есть, вот, тебе надо или избегать вот этих мест, когда ты не выговариваешь слова, или прям сильно-сильно поработать с дикцией. Вот, ну и, в принципе, все проблемы технические. Вот, в плане, хорошо-нехорошо, это вкусовщина, сюда я не лезу, потому что, ну, обидеть может каждый, а попробуйте так же, да? Вот, все мы музыканты, все мы жутко обидчивы. Вот, не буду. Могу прочитать комментарии. Смотрите, что пишут. Вот, смотрите, Андрюха пишет нам из Челябинска. Очень много пространства в вокале. Так, Серега нам из Барнаула пишет. Мило, наивненько. Так, Дениска из Воронежа пишет. Трек ничего так, но работы много, нужно еще. Так, Федюни пишет, можно послушать под настроение, Светлана, молодец. Серега Даткай нам из Бишкека пишет, добрая песня, пусть всем будет хорошо. Пусть всем будет хорошо. Вот, Дима Сорокин, здравствуй, Медведь Дмитрий. Медведь Дмитрий, у него... Как же у тебя там это выглядит как-то? Дима Бир, да? Дима Бир, логин. Вот, здравствуй, Димка, здравствуй. Здравствуй, отец трех дочерей. Отец-герой. Героический папаша. Вот, Пермь у нас нарисовалась. Привет, Витос. Привет, дорогой. Вот, собственно, рассказал. Так, на трек опоздал, ничего сказать не могу. Но ничего, мы поругали. Димка, мы уже поругали. Тут, слава богу, есть кому поругать. Поехали дальше. Далее у нас кто? Сейчас, так, Светланку закрываем. Вот, далее уже все выбраны. Далее у нас опять город Москва, Дмитрий Камский, про себя... Что тут про себя не написано? Написано вот про песню. Песня затрагивает. Песня была написана в 2006 году, к осени 24-го, была полностью забыта. Если бы в свое время ее не записал на кассету, ее бы невозможно было восстановить. Сами стихи отдельно не публиковались, вошли в первый сборник, который был выложен в сеть в том же 2006 году. Вот, собственно, Дмитрий Камский, трек называется «Незабываемое». Вот, давно у нас уже несколько треков крутятся в ротации Диминых. Вот, ну, хочу вот этим вот тоже с вами поделиться. Достаточно такая добрая, хорошая песня. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, только что был Дмитрий Камсик, господи, извини, пожалуйста, Дим, Дмитрий Камский, вот, и я тут за эфиром сейчас рассуждал, что, блин, как мало стало распеванных песен, я не говорю, что вся прям музыка плохая стала, нет, но обратите внимание, прям все рубят, все короткими фразами, мало кто сейчас прям именно поет. Ну, я про Филиппа... Про Филиппа я сейчас не говорю, я про нормальных музыкантов говорю. Вот, вот такой музыки стало мало. Прям очень сильно на любовь мою Белоруссию накинуло, да, я тоже за эфиром сказал. Вот, Димка пишет, который Сорокин, натурально на белорусскую классику похоже, но я бы не сказал, что это плохо. Так я и не говорил, что это плохо. Я говорю, что напомнил, а так на самом деле классно. Вот, все, забрал в ротацию, на канал Лирика поставил и в ночной плейлист на основной канал будет крутиться. Хорошая песня. Вот, что тут нам Воронеж пишет. Музыка класс, вокал класс, по тексту есть вопросы. В целом четверка. Так, Серега нам из Барнаула пишет. Мягко ложится на душу. Нравится, нравится. Светланка пишет. Приятная композиция. Так, Челябинск пишет. Ладно, хоть вообще поют. На неформатке заметил пару треков, сгенерированные с помощью ИИ. По крайней мере, по вокалу сильно заметно. Слушай, да, я видел, один умелец грузит, ну, как бы, грузит, пусть грузит, что сделать. Так, что там нам, Серега Даткай пишет, мне понравился, трек поет здорово, мотив незаурядный, выделяется, сведено ровненько. Вот, новый подписчик у нас, Саша Салмин, привет. Алиска нарисовалась, привет, Алиска. Необычно пишет, необычно, атмосферно. Так, Димка Сорокин пишет, приятная песня, утащу в конце недели на канале, обзор напишу. Вот, видите, как еще пошла песня в люди, появилась у нее своя собственная жизнь, это хорошо. Это хорошо. Кстати, друзья, вот мне сейчас, я сейчас просто прочитал, о чем мы, кстати, ну вот, да, я обзорами занимаюсь, да, там раз в неделю. А что вы-то между собой, музыканты, почему вы, понимаешь, на своих страничках у вас же, у каждого из вас куча подписоты, да? Почему вы не делаете, как это называется, там, раз классная песенка, запостили у себя, написали, рассказали, и так за ручками, по ручками и побежали песенки в жизнь. Я вот удивляюсь, почему вы этим не занимаетесь? Почему вас так много? Вас так много классных, талантливых, и друг другу не помогаете. Это плохо. Кстати, Димка Сорокин сейчас прям шикарную идею подал. Надо вас агитировать. Репостите треки у себя на страничках. Что вы в самом деле? Ладно, поехали дальше. Далее, так, стоять, Зорька. У меня тут уже далее у меня пошло. Мы сейчас будем слушать товарища Фырсова. Вот, дислокация указана. Санкт-Петербург. Так, что написали? Это иронический панк-рок-сингл на извечную тему, готов ли панк-рокер стать популярным певцом ради денег и популярности. Ребята, любой панк-рокер готов. Это я вам сразу, не слушая песни, это скажу. Готов. Вот. Володя Фирсов на эту тему написал целую песню. Давайте мы ее послушаем. Вы, собственно, комментируйте. 18+. Трек называется «Неизвестным». Город Питер. Поехали.

0: только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-25-47 на моих зеленых системных. Смотрите. Ах, ссылку забыл. Сейчас кину, ребятушки, сейчас кину ссылочку. Секундочку, давайте напишу. Отзвучало. Я все не могу никак этот... в ритм войти, что надо ссылки отправлять, забываю. Вы уж меня простите. Так, ну, смотрите, мы тут за эфиром с Димкой зацепились по поводу лозы. Вот, Димка написал, что... сейчас, что-то он написал, что лоза и 45 лет назад не втыкал его. Вот, а, вот, он был по кайфу лет 45 тому назад. Слушай, я тебе честно скажу, мне лоза стал неприятен как человек, потому что в последнее время он себя публично вполне себе некорректно ведет, да, но это хрен бы с ним, это его, как это называется, другая его жизнь, да, а как-то тут я случайно совершенно стоял в пробке и услышал какую-то старую, по-моему, вот этот «Полчаса вдвоем». Какую-то старую песню. Я так кайфанул, слушай. Я прям забыл, что это вот этот гнусный человечек. А просто вспомнил. И я приехал домой когда? Вечером. Я прям нашел эти все старую подборку лозы. Я с удовольствием переслушал. Ты знаешь, мне было по кайфу. Вот, но Димка пишет, что он, понимаешь, в то время слушал... что он там слушал? «Кинг Крисман». Вот, с детства слушал и не втыкал его лоза. Ну, меня, наверное, знаешь, даже не столько сама вот эта вот старая жизнь меня, наверное, всколыхнула, но слезу пробила. Так же было раньше хорошо, слушай. Вот, ладно, вернемся мы все-таки к 18+. Ну, конечно же, ребят, в ротацию поставил вас на основной канал, крутитесь там, неплохо. Володь, от себя хочу сказать, тексты прям сильно повзрослели, прям сильно стал складный текст. Вот, я всегда всем говорил, что для меня, конечно, эталон ска-панка, это «Включай микрофон». Ты уж не обижайся, там прям у Ромки такие тексты. Но я прям сейчас послушал вот эту песню, и прям, ты знаешь, начал проникаться. Начал, я прям почувствовал рост. Я прям без этого чуть не выматерился. Красная кнопочка говорит, без подстёба. Говорю, прям хорошо становится. Молодцы, растете. Вот. Желаю тебе также наполняться смыслом. Так, что там нам пишут? Хороший трек. Панк-рок норм. Бодренькая песня. Так, что там? Челябинск пишет. Ну, такое, на злобу дня песня. Похоже чем-то на группу ОРЗ. Так, Светка пишет. Мне нравится. Серега написал. Будоражит игра слов. Просто чудная. Чудная игра слов. Так, что там еще? Бодренько, но на мой придирчивый взгляд, для панкухи гладковато и блестященько. Слушай, ну это ска. Это же ска. Тут как бы оно грубым-то и не должно быть, я думаю. Вот. Так, Серега Датка пишет. Прям панк весело, а грустной правде жижи. Грустная правда жижи. Так, Саня пишет, лоза нормальный мужик. Слушай, я не говорю, что он плохой мужик, но он в медиапространстве начал заниматься не музыкой, а опять чуть не выматерился, а херней. Вот, я не говорю, что он плохой, но то, что он делает в последнее время в инфопомойке, ну, мне это не нравится. Так, что там нам пишет? Вот, лоза странный мужик с пеной у рта доказывает, что земля плоская. Это, как тебе сказать? Как это? Есть новое такое слово. Хайп. Это хайп. Так, то ли не ту косточку в землю зарыли, то ли удобрять перестали. Вот, лоза захерела, видать. Да, как вариант. как вариант. Ладно, что мы о лозе? Что мы о лозе да о лозе? Давайте мы вернемся к музыке. Так, все, 18+ в ротации. Вовка, поздравляю, молодцы. Всей группе желаю большой и жирной любви. Так, далее у нас кто? Вот. Далее у нас, понимаешь, воронежская... Как это? Не трио, а когда два, как это? Воронежский дуэт. Вот, обоих ребят знаю прекрасно. Оба молодцы. Дениска, я послушал вашу «Темную ночь», мне не понравилось. Вы уж меня простите, мне вообще не понравилось. Вот, честно. Поэтому я взял другой ваш дуэт. Я взял другой ваш дуэт, и он прям и вам ближе, вот честно, он вам обоим ближе. И получилось, мне кажется, лучше, чем «Темная ночь», прям в 1000 раз лучше. Вот, и называется он «Матушка Русь». А кто у нас? DVR, наш костлявый друг Дениска. Вот, и Дашка наша, Мира. Что у них написали? А ничего у них не написано. Написан шикарный патриотичный сингл в сочетании двух жанров. Вот, давайте ставим, слушаем. Это все Воронеж. Поехали. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, с вами диджей Зухер. Только что отзвучал у нас Дивер и Мира. Два воронежских моих приятеля. Дружочки мои. Вот, я тут за эфиром говорю, ведь может же, когда захочет. Может же, когда захочет. Вот, классная вещица получилась. Я посмотрел, вы... Уже в ротации 63 раза отзвучали, но вы почему-то на двух каналах, я вас на третий добавил, на Денискин основной, на хип-хоповский. Так, что там нам пишут? Русский рэп — это то же самое, что африканский ренессанс. Слушай, ну это не рэп. Это не рэп, это речитатив. Вот. А с другой стороны, чем тебе не нравится русский рэп? Есть же классный, вот. Вот, например, тебе образчик хорошей коллаборации. Смотри, тут тебе и рэп, и фолк. Вот, поэтому, не знаю, зря ты так, зря. Есть много интересных, хороших русских, ну, не рэперов, скажем так. Как это назвать-то правильно? Это все-таки не рэп. Когда это в России, это уже не рэп. Рэп — это вот как раз вот это говно. Рэп — это вот это говно. Малолетки в подъездах сидят. Это с зажатым носом то. Вот это рэп, да. А вот это речитатив. Это речитативная, понимаешь, музыка. Мне нравится. Мне нравится. Так, что там нам пишут? Сейчас я чуть-чуть отмотаю назад. Так. Вот, в авто зачетная вещь будет. Серега нам из Барнаула пишет. Так, Челябинск пишет: молодцы, всегда подобные эксперименты в музыке нравились. Галка треку однозначно. Так, Алиска Ян пишет: вот это нравится, сам стиль. Правда, слова кое-что напоминают. Что тебе напоминают слова? Ну-ка, расскажи. Так, Пермь пишет: интересная коллаборация. Так, Светка пишет: здорово. Серега Даткай нам написал: тащусь по фолку с детства. С детства. Так, что там еще у нас? Должен же хоть кто-то, хоть что-то, посади дерево, построй дом и т.д. Но сначала напиши фолк. Сначала напиши фолк. Серега Онский, привет! Привет. Так, Светланка пишет: хорошая песня. Да хорошая песня, зачетная, не знаю, мне понравилось. Онский, привет! Привет. Так, Светланка пишет: хорошая песня. Да хорошая песня, зачетная, не знаю, мне понравилось. А, матушка!

сейчас, господи. Так, напишу, отзвучало. Леха, привет! Ты пропустил все. Так, отзвучало. Блямс. Улетело. Так, ждали у нас кто? Человек, у которого, понимаешь, зацвела конопля. Зацвела конопля, плюс 40 у них обещают, понимаешь, к выходным. Город Бишкек. Собственно, Кыргызстан. Заглавная песня альбома «Джинса» написана у Сереги. Все, все, что у него написано. Ну и, собственно, ставим, слушаем наш Сергей Даткай. Почему-то здесь называется «Аспарай». Что-то у тебя то «Аспарай», то «Даткай». Ну ладно, пусть будет «Аспарай». Трек называется «Джинса». Поехали, ставим, слушаем. Я сперва хотел другую песню. Ну давай, ладно, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:44:46 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Мы тут сейчас за эфиром. Ну, кто стрим смотрит, те слышали. Выясняли, где же Серега своровал басовую партию. Вот. И мне это сразу в ухо кинулось. Я только услышал, когда на сайте еще, когда выбирал трек, думаю, надо его взять. Потом заминжевался. Потом думаю, нет, все-таки его возьму. И сейчас уже думал, что я его не взял, а я его и взял. Я все правильно сделал. Вот, классная песня получилась, на самом деле, невзирая на то, что есть отсылки, конечно же, к альбому 45. По-моему, «Верь мне» называется песня. Вот, кому интересно, найдите кино 45, «Верь мне», и вы там услышите прям вот идентичный рисунок баса, но потом там Серега все равно своего натренькал. Вот, поэтому все-таки ставим басовую партию в зачет Сереги. Тем более, что про того человека уже почти забыли. Вот, про него вспоминают два раза в год, 15 августа и 21 июня. Все, потом не вспоминают. А Серега, вот он живой, у него плюс 40 на выходные обещает. Так, что тут нам Димка написал, странно. А, слушаю через трансляцию ВК, потом переслушаю на неформатке. Пока впечатление, что песня странно сведена, но песня хороша. Вот. Серега написал, она не странна, она хреново сведена. Еще учись. Вот. Ну, на самом деле, по стриму в ВК тут особо ничего не слышно. Вот, слушая в наушниках, вполне себе слушабельно. Вот, я бы не сказал, что прям сильно плохо. Сильно плохо. Но слышно, что Серега сводил в наушниках. Потому что, когда наушники снимаешь, звук прям совсем другой в колонках. Совсем. Вот, надо, Серенька, стараться балансировать. В наушниках послушал, снял, на колонках послушал, чтобы что-то среднее получалось, потому что наушники, они же искажают очень сильно. В наушниках у тебя звук сразу справа и слева, а в колонках у тебя звук пространственный. И когда ты рулишь в наушниках, звук совсем другой получается. Вот, Челябинск пишет, не помню, чтобы у Цоя было так. Было, послушай, по-моему, 45-й альбом. Я уже честно не помню, то ли 45-й, то ли 46-й. Но точно не это, не «Любовь», да, вот 45-46. Где-то там песня называется «Верь мне». Вот, ладно, поехали дальше. А, ну чего, ну конечно, конечно, что же, как мы тебя без ротации оставим? Давай мы тебя бабахнем в основной, крутись там. Так, Закрываем Сереньку, поехали дальше. Кто у нас дальше? Сейчас. Отмотаю чуть-чуть бэк, а то у нас... Вот же, смотрите, у нас тут Эля Покровская. Я не знаю, помните ли вы... Сейчас, минуточку. Вот, помните ли вы, был такой проект «Сибирский Эль». Элька у нас нарисовалась, мне кажется, лет так... А что мне кажется? Я вам сейчас скажу, когда это было. У меня же все ходы записаны. Ажно в 19 году. Вот, 14 ноября 2019 года. Вот она у нас на сайте нарисовалась. Прямо на следующий день после моей днюхи. И вполне себе удачно зашла. Участвовал в некоторых программах у нас и крутится в ротации. Те старые песни проекта «Сибирский Эль». Вот, а тут, смотрю, загрузила она три песенки прям свеженьких. Ну, как свеженьких? Для меня свеженьких, я год на сайт не залазил. 29 апреля 24 года. Вот, год назад, ну, для меня они свеженькие, потому что меня тут год не было в эфире. Вот, и, ну, конечно же, как я мог мимо пробежаться, Элька, я выбрал прям по чесноку, выбрал песенку, которая более-менее подходит, понимаешь, к нашему неформатному формату. Вот, эта песня «Космос». К сожалению, Элька про себя ничего не написала. ничего ни про себя, ни про песню, поэтому давайте просто слушать. Дислокация Москва, Эля Покровская, трек называется «Космос». Поехали, собственно. А вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:54:04 на моих зеленых системных. Сидите, сидите и смотрите. Сидите и смотрите. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот же, что хотел сказать. Вот, а Светка говорит, ссылку забыл. Тут я слова уже забыл, а тут ссылку какую-то. Вот, только что у нас Эль Покровская отзвучала. Прям девочка-девочка такая, прям такая девочка-девочка. Молодец, Элька. Вот, мало она записывает, к сожалению. Я так понимаю, что редко записывается. Вот, кто тут мне написал? Федюнь пишет. У Эли красивые песни, Эли из Сибири, сейчас живет в Москве. Ну, я же говорю, она вот раньше это был проект, назывался «Сибирский Эль», а теперь Эля Покровская. Переехала в Москву, стала Покровская. Тоже хорошо. Так, пишут: приятный голос, атмосферно. Так, вах, кайфово, хорошо. Так, Наташка пишет, вот волшебный космос, горжусь своим учителем, Эля молодец, она еще учитель у нас, видите, как я много о ней не знаю. Так, Серега пишет, хорошая история с песней и с девочкой в саундтрек просится. Так, очень приятная, нежная песня, такое хорошее вечернее кино, да? Сидите, да, да, песня про космос по тексту понравилась. Вот, ну, как считаете, достойна ротация? Я считаю, достойна. Давайте мы в канал Лирика отправим, это раз. Ну и, конечно же, в ночной плейлист на основной канал, чтобы вот так вот она убаюкивала. Все, Элька, ты дальше продолжаешь крутиться в ротации. Желаю тебе успехов. Пиши еще новых песен, загружай. Что-нибудь обязательно возьмем когда-нибудь в программу. Вот, все. Закрываю страничку, чтобы не путаться. Так, кто у нас дальше? Кто у нас дальше? Далее у нас. Эх, Семен Семенович. Димка дальше. Дальше у нас Дмитрий Сорокин. Да. Понимаешь, большой ногами. Большой ногами. Как получилось? Недавно. Давно уже получается, фактически давно. Нарисовался у меня Димка во ВКонтакте, говорит, вот мы новую песню загрузили. Я сказал, здорово, послушаю. И послушал. Вот, но я не эфирил тогда. Я тогда не эфирил. Вот, и тут сейчас начал разгребать, раз, и вот же она песня. Вот же она песня. Называется она «Дым». Магическая драма в стиле постпанк. Постпанк New Wave. Вот, вы подчеркните, что вам ближе, да? И, собственно, поехали, ставим, слушаем. «Большой ногами», дислокация «Москва», песня называется «Дым». Я думаю, будет сейчас вкусненько, потому что Димка плохо не делает. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22:00:39 на моих зеленых системных. Смотрите, куда прилетели ваши часы, мои. Я что-то сегодня вообще какую-то пургу несу. Куда? Куда прилетели? Зачем ушли? Вот, ладно. Только что озвучал большой ногами. Димка, смотри, вот в прошлый раз мы выпускали что-то про китайца, да? Там у тебя были какие-то китайские вот эти вот поговорки, считалочки. Потом раз, прошло какое-то время. Год я не эфирил. Из того альбома, наверное, год прошел раз, и опять считалочки. Что с тобой? Как так? Чего тебя так туда несет? Расскажи мне, это как поймать это состояние души? Так, что там? Напоминает смысловые галлюцинации. Написали нам, ну, я не согласен. Совсем другая музыка. Так, Андрюх пишет, набор слов, если честно. Слушай, там есть где-то глубоко смысл. Есть. Вот, Серега из Барнаула пишет, мне у них все треки нравятся. Не, ну на самом деле классная музыка и все классно. Все классно. Вот, Димка пишет, я просто очень люблю детский фольклор. Это бездонный источник вдохновения. Да, три дочки, это жуть. Это, представляете, у него дома... как минимум 4 девочки, да, 3 дочки и жена, а там же еще и к ним подружки приходят. Тут есть, понимаешь, повод задуматься. Есть повод задуматься. Так, Серега пишет, мне нравится, песенка легкая, не грузит и в хорошем настроении. Так, Костик пишет, я, кстати, загрузил на конкурс несколько песен. Да! Да, да, да, я уже видел. Причем я смотрю там, которые вот ты загрузил, дубли тех треков, которые уже у нас в ротации крутятся. Там вот это по Москве, я что там, по притонам Москвы, это, но в другой аранжировке. Я их обязательно возьму где-нибудь так через недельки через две. Сейчас пробежимся по стареньким, тут уже у меня очередь накопилась, потом, короче, до тебя добежим, я их обязательно возьму и сравним обязательно в эфире, как было и как стало, вот, вполне возможно. Так, что там, все вроде прочитал. Если что-то не прочитал, не обижайтесь, пожалуйста, шрифт мелкий. Не, у меня, конечно, есть увеличительное стекло. Вот, но вроде все прочитал. Вот, Димка, ну, конечно же, в ротации. Ну, кто бы сомневался. Вот, Алиска пишет, мои любимчики. Вот, спасибо за ваше впечатление, написал вам Дмитрий. Вот. Поехали дальше. Далее у нас Барнаул. Сергей Реховский. «Блюз для взрослых людей» называется трек. Так. И написал Серега следующее. Грустно. Блюз все-таки. Все-таки блюз, поэтому грустно. Вот. Ставим, слушаем. А вы, конечно же, комментируйте. Я прямо сейчас всем предлагаю не слушать... Или как? Слушать все сразу. И музыку, и слова, скорее всего, вот прям будет вас все цепанет. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 22.09.09, такое красивое системное время. Вот, я тут между делом тыкаю галочки в ротацию, конечно же. Вот, Серег, спасибо тебе за очередную песню. На самом деле у Сереги очень классные песни, очень много его песен крутится в ротацию у нас. Я же работаю сейчас постоянно, слушаю неформатку, одеваю наушники и ковыряюсь на стройке, стучу молотком, жужжу болгаркой. Вот. И когда попадается Серегина песня, просто наполняешься смыслом. Всегда очень такие умные песни. Я не знаю, мне бы хотелось, чтобы люди их слушали, потому что они классные. Так, что тут пишут? Отлично, больше не блюз, а шансон. Слушай, я даже не знаю, это даже не шансон и не блюз. Ну, просто хорошая песня. Прекрасно, душевно, классно заслушалась. Вот, Светланка тоже заслушалась. Серега пишет, я плачу. Вот, это называется седина в бороду, бес в ребро. Я так это называю. Вообще... Прям вот грустная история, правда. Но светлая. Грустная, но светлая. Это самое главное. Спасибо тебе, Серег, за песню. Все, она в ротации. Тут даже как бы нет сомнений. И, собственно, все. Все на сегодня, друзья. Товарищи радиослушатели, те, кто слушают радио, сейчас я включу песню, которая досталась мне с фестиваля Revolution. Я все еще прусь от нее. Вот, она мне все еще втыкает, поэтому я ей заканчиваю пока эфиры. Вот, после нее включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме-то я еще повисю, конечно. На стриме я еще повисю. Через неделю услышимся. В следующую среду в 21.00. Всем пока.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Вадим Мулерман. Классик советской застойной эстрады. Заслушанный артист РСФСР. Лауреат песенных фестивалей в Братиславе, Праге, Гаване. Вторая премия всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Москве в 1966 году. Кстати говоря, с Иосифом Кобзоном мы ее разделили. Песня, которую он пел, «Хромой король». Ну, потом зацените как-нибудь. Родился Вадим Иосифович 18 августа 1938 года в Харькове. Учился в консерватории. Дебютировал на эстраде в 1963 году. Работал с оркестром Утесова, Саульского, Кролла. Мос и Росконцерте в 1968 году. Песня «Хмуриться не надо, лада» стала всесоюзным хитом. Она стала настолько популярной, что многие девочки получили имя Лада. Но заслушаем мы звезды.

Давайте разбираться. Советский Союз 60-х, 70-х годов. Джаз – это буржуйская тема. Сейчас ты слушаешь джаз, а потом возьмешь и родину продашь. Рок-н-ролл – это вообще стиляжничество. Рок, хэви, психоделика, там, свободная любовь. Да вы что? Да вы что, с ума сошли, что ли? В рафинированном советском обществе секса вообще не было. Чего играть музыкантам? Вот ну чего и как? Подмосковные вечера? Это и то в лучшем случае. А отсюда были такие узкие рамки, в которых можно было творить. И надо сказать, иногда и получалось.

басы и барабаны. Да если гитарку поджужжать, ну вот представьте, в голове, ну, зажестите, ну чутка, это же, ну, мощь, мясо, жир какой. В начале 70-х Мулерман увлекся исполнением национальных еврейских песен. И руководству это сильно не понравилось. Так как в начале 70-х было дикое обострение на Ближнем Востоке, и СССР был на стороне Египта и Палестины. Мулермана, естественно, завернули, отстранили от эфира. Ему была запрещена концертная деятельность. Вадим Мулерман должен был петь песню из 17 мгновений весны. Но в итоге ее спел давний соперник Иосиф Давыдович Кобзон. Ну а сейчас Вадим Мулерман, помоги.

Но где-то близко. И лес сквозной. Кто виной тому, что облетели листья? Кто тому виной? Кто тому виной? Пусть моя вина, пусть твоя вина, от любви своей только не беги, ты меня пойми.

мы еще с тобою мерять версты? Назло судьбе растоплю дыхание я снега горст.

0: Просто будь добрей.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

Слова, слова. Потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Пара шагов скостит расстояние.

ваших мыслях война, но в вашей книге написано: сотворен из любви.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза, растекаясь пламени, закружится лед, в такт ударит

напишите мне письмо. Я давно не читал, я отвечу коротко. Я давно не писал, я хотел себя найти.

скоро без неба и горизонта. Вместо света звезд свет фонарей. Этот город глухих детских площадок, кутанных собак, в одежды людей.

Я искал тебя. Я курил сигареты и смотрел в потолок. Я не пил, я не ел, все смотрел в потолок. Я молился и верил, что любящий Бог мне вернет тебя.

злов я искал себя. И прости, но хапой принять я не мог. Мои мысли терзали мой больной мозг. Мне хотелось понять, почему я как лох упустил тебя.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: смерть.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Эрик Клэптон сказал о нем: первый раз, когда я услышал стиль игры на электрической гитаре с изогнутыми нотами, это «I Love the Woman». Эта песня положила начало моему пути. Это привело меня в полный экстаз, и это же напугало до чертиков. Я никогда не слышал ничего подобного и думал, что никогда не доберусь до этого. И теперь я знаю, что никогда не услышу, но именно это сразу заставило меня и хотеть продолжать. Через 36 лет после своей смерти в 2012 году этот гитарист был введен в зал славы рок-н-ролла и занял 15-е место в списке сотни величайших гитаристов мира.

Родился Фрэнсис Кинг 3 сентября 1934 года в Техасе, в Гилмере. Начал учиться игре на гитаре у своего дяди и мамы. Но настоящее гитарное образование Фредди получил в Чикаго, куда переехал после войны с родителями, где днем работал на сталелитейном заводе, а вечером тусовался в черных клубах Чикаго. И уже в 18-летнем возрасте его стали приглашать в качестве гитариста группы Little Sonny, Cooper Band и Earl's Platoon Blues Cats. Все 50-е годы Фредди Кинг отчаянно пытался пробиться, но уже очень похоже, пел на своего однофамильца Биби Кинга, и ему отказывали почти все лейблы. В 59-м году Фредди подписал контракт с Federal Records, выпустив «Hidden Away», которая заняла 5-е место в R&B-чарте и 29-е в поп-чарте Америки.

у Кинга был интуитивный стиль. Он часто создавал гитарные партии с вокальными нюансами. Добился этого, используя звук открытой струны техасского блюза и глубокие кричащие тона блюза Вестсайда Чикаго. Сочетание звуков Техаса и Чикаго придавало его музыке более современный вид, чем у многих чикагских групп, которые исполняли музыку 50-х годов. Он использовал два медиатора – пластиковый для большого пальца и металлический для указательного. Почти постоянные гастроли по 300 дней в году подорвало здоровье Фредди. Да еще любимые напитки – кровавые Мэри. «В них есть еда!» – говорил он. И в возрасте 42 лет от язвы желудка он умер 28 декабря 1976 года.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. Потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, а

Ты и возможность заблудиться, а может улететь и заново родиться, а может быть сгореть и из пепла воплотиться в иное существо и не предавать себя, и непонятым оставаться всеми и только теми, кто так же, как и ты, пытается понять себя, а потом излить душу на бумагу потоком образов и слов, и снов, и звуков, пришедших в явь, где я. Не имеет смысла, лишь мы. Чтоб понять, куда идешь, пойми откуда. И тогда цель ты обретешь, и реальным станет чудо. Я тебя везде буду искать, даже если жизни мне не хватит. И когда нет сил уже дышать, пусть душа тогда моя заплатит. Молод ты или стар, не так уж важно, что принять великий дар — жизнь. И каждый миг ее в единстве тела и души не спеши страдать и жертвуя себя считать поступков чьих-то или обстоятельств. Жизнь свою живи любя и не требуй взаимности или доказательств. Есть еще стыд и совесть, они заменяют все законы. Где есть они, там мир и благость. И пусть у всех людей наступит радость быть собой, а мне с тобой.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефа.

и нервы, как провода. Мы ищем свой путь наугад напролом, с поправкой на травмы и сон. Глоток кислорода, чай с молоком, а времени целый вагон.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard, Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Итак, друзья, здравствуйте, наконец-то у меня есть коротенький вариант отбивки, да, Юрка, спасибо тебе, сделал ты эту работу за меня, потому что у меня, чувство, руки не дошли бы никогда, вот, ну что, друзья, очередной четный вторник месяца, очередной, понимаешь, вечер, 9 часов, и сегодня в эфире неформатная бомбардировка. Это значит, что сегодня у нас подборка от компании Balt Music, раньше она называлась «Бомба Питер». Вот, Юрка пишет, вот к 80-й бомбардировке я сделал обрезание джингла. Так и да! Так и бомбардировка теперь обрезана. Вот, и... прошлая программа, сейчас я поглядел в голосовалку, чтобы посмотреть, кто победил. Ну, прям так мне грустно стало. Я не знаю, бомбардировцы, что с вами? Что за такой пофигизм вообще? Там, знаете, у нас победитель трехнедельного голосования, три недели шло голосование. Пятью голосами, друзья, пять голосов Нестеров и Бондаренко. «Последний дождь», собственно, поставим сейчас победителя, послушаем. Длинный трек, я успею стопочку проглотить. Вот, Женька, привет, свояк, привет, диджей свояк. Пишет вот всем мегашаломский мегашалом. Вот, Антох, Андрей, здравствуй. Ну и, собственно, поехали, слушаем победителя прошлой программы. Собственно, знают победители уже, что надо сделать, да, надо загрузить трек к нам на сайт, и я добавлю его в ротацию. Вот. Ну, а остальные там, знаете, как голоса? Прям 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Я просто в шоке. Я не знаю, это, блин, такое ощущение, что даже сами за себя не проголосовали, не пришли. Ладно, слушаем Нестерова, Бондаренко. Пермяки, ребята, поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех, кто нас слушает в онлайне. Ну и отдельный привет нашим молчаливым слушателям, те, кто слушает записи эфира на подкастах у нас на сайте и делают это молча, как всегда. Вот, пока тут шла у нас песня победителя, да, Нестеров и Бондаренко, «Последний дождь». Пермяки, ребята. А, или там один пермяк. Ну, короче, я помню, что Пермь присутствует в данном коллективе. Вот, присоединялась целая куча народа. Со всеми поздоровался. Вот, что там еще у нас? Надо маслица заготовить. Масло, конечно. Масло у меня прям вот... Олежек видел, я у него на глазах. Короче, я начал взбивать масло, а его... Я раньше не сепаратором сливки брал, а ну, ложечкой собирал с банок. Вот, и они не чистые, их выбивать надо больше часу. Вот, и тут мне Олежек позвонил, и он целый час наблюдал, как я выбивал масло. Теперь этот процесс будет занимать, ну, я думаю, от силы минут 15. Вот, так, что там еще? Витек пишет, у меня уже года 4 как скидку делают, хотя до пенсии еще долго. А, оба пермяки, и Нестеров, и Бондаренко, отлично. Так, что там еще у нас? Сбривай бороду, ты еще молод для этого. Да тут, как тебе сказать, я же бороду ращу с целью. Ну, есть у меня цель, я для этой цели... Ращу бороду. Потом, когда все это сделаю, я ее, как обычно, сбрею. Вот, и будет новое расти. Я же не то, что там я сижу, бороду отращиваю, да. Мне она нужна для дела. Вот, как я это дело проверну, так я ее состригу и, собственно, начну новую растить. Вот, а вообще мне, конечно, хочется косичку запасти. Я хочу такую жирную косу на бороде. Вот, поэтому мне надо хотя бы до пупа отрастить. Вот, заплести в косу, и уже тогда можно ножницами срезать. Вот, ладно, друзья, итак, ну, я смотрю, сегодня у нас новеньких-то никого нету. У нас сегодня все группы, которые у нас уже в той или иной мере участвовали в каких-нибудь из программ. Вот, вижу только раз, две группы, они, скорее всего, тоже у нас уже были, ну, просто я их не помню. Ну, на всякий случай, для тех, кто у нас в первый раз, расскажу, как общаться. Во-первых, у нас есть эфирный чат, он находится прямо на страничке прослушивания онлайн-потока. Вот, кто слушает в онлайне, не через приемники. Там, собственно, и стрим идет на этой страничке видео с Ютуба, который берется, и есть чат. Писать можно туда. Все, что вы туда пишете, появляется, собственно, на стриме тоже. Это все видно. Вот, ну и кому лень регистрироваться, лень переходить к нам на сайт. Заходите во ВКонтакт, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте, конечно, на нее подписываться обязательно. Вот, находите в видеозаписях группы. Прямо сейчас тоже идет стрим. И вот в комментариях к стриму, именно к стриму, пишите. Пишите их, я тоже вижу. На Ютубе комментарии не отслеживаю. Ребят, туда не пишите, потому что, ну, мне просто не хватает места, чтобы еще ютубовский чат вываливать. Вот, и так я путаюсь. Вот, давайте начинать. Вот пишут, тульская версия БГ на максималках. Да-да-да, Андрюха. Мне именно так и сказали, когда я в крайний раз выступал в клубе М2. Вот, мне еще не хватало вот этих вот очочков кота Базилио. Вот, но я вообще прикинул, что не БГ, а вот есть этот фильм такой, как он назывался-то? «Люди в черном». Там есть такой Борис Животное. Есть там Борис Животное. Вот я хочу такие же очочки, как у него, стимпанк, и, собственно, буду один в один. Вот, ладно, давайте начинать новую бомбардировку. Сегодня у нас первыми наши давние друзья уже, группа «Свободный полет». Кстати, не вижу, где Илюха, он обычно не пропускает все это дело, но что-то не вижу. Вот, фиточка у него с Михаилом Семеновым, трек называется «Сцена».
Вот, сопроводиловки написано следующее. Это очередной сингл с альбома «Вместе», часть третья группы «Свободный полет», записанный совместно с Михаилом Семеновым из группы «Декабрь». Вот, собственно, все, что у них написано про трек. Давайте ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. Вот, ну, а я с вами сейчас стопочку пропущу. Поехали.

Итак, друзья, отзвучал у нас «Свободный полет» с Михаилом Семеновым, группа «Декабрь». И вот смотрите, пишет мне Антоха, такое ощущение, что этот текст писали для блюзовой музыки, а в целом вполне себе. Вот, Юрка пишет, я с Илюхой тоже делал фиточку, но, видимо, выйдет свет только в 23-м году. Илья, молодец, работяга. Вот, Олежек спрашивает, где наш одесский друг Петруха? Олежек, если ты не в курсе, то за последние двое суток Российская Федерация разнесла к херам всю электросоставляющую и всю связи составляющую Украины. Поэтому наш одесский друг Петруха, видимо, просто не имеет возможности подключиться к интернету ничем. Вот, если только он сейчас сядет, нарисует пентаграмму и вызовет меня в качестве демона туда прям к себе, и мы с ним пообщаемся. Так, что там у нас? Димка Дмитриев пишет, на ДДТ похоже очень. Да, вот это вот, да-да-да-да-да, если хочешь гори. Вот мне кажется, это из ДДТ. Я сказал, что мне кажется, что я где-то слышал этот трек уже. Вот, а сейчас я понял, что вот эта вот часть, как вот эта фраза, она прям, по-моему, шевчуковская. Вот. Так, что там у нас? Серега Белый нарисовался. Пока мы слушали песню, пишет, вот скоро релиз сольного проекта. Вот, все фиты с Мишкой Семеновым превращаются в топчик. Ну, вполне себе, возможно, не знаю. Я не слежу за его творчеством, ты уж извини. Вот, Дениска пишет, в инсте был Петрух, сегодня заходил в гости. Вот, ну, значит, сейчас нарисуется, если в инсте был. Так, что там еще у нас? Приятная песенка, пишет Ром Ромыч. Дениска пишет, не могу я бомбу комментить, мне всегда кажется все в одной паре. Ну ладно тебе, ну прям все, не все. Бывают прям и классные вещи у них, и очень часто даже. Я помню, даже какая-то бомбардировка вся была идеальная. Такого редко бывает, но бывает все в жизни случается. Так, Витос пишет, а неплохой ракешник. Так, группу «Декабрь», если речь идет о питерской команде, слышал пожестче. Так это не группа «Декабрь», это группа «Свободный полет». А вот Михаил Семенов, он как раз из группы «Декабрь», и вот у них фиточка с Илюхой получилась. Вот, Илюха вообще последние, наверное, года полтора-два я его уже как фитодеятеля только воспринимаю, потому что он прям соляники перестал делать. У него уже третий альбом пошел с фитками. Вот. Ему осталось только... Я не знаю, с кем ему еще фитку записать осталось. Надо... Давайте придумаем, с кем Илюхе записать фитку. Давайте подкидывайте идеи. Так. Не говорю, что плохо, но зачастую просто однообразно собирают. Миксеры более разнообразны, по мне. Ну, потому что миксеры я отбираю. А... Как тебе сказать? А... Бомба Питер, они же что? Они собирают свежие релизы свои. Они собираются. Раньше у них был сборник «Охота». Вот, мы его гоняли, пиарили, да? А сейчас они просто собирают тех, кто у них издался в издательстве, собственно, и присылают мне по одной, по две песенки там каждые две недели. Вот, поэтому как бы у них... И выбор у них не так велик, понимаешь? Не так велик у них выбор, как у нас на неформатке. Поэтому, собственно, и получается, что все стоит, а голова качается. Вот, поехали дальше. Далее проект «Пэх». Я помню это название «Пэх». Но я абсолютно не помню, как все это звучит. Честно, врать не буду. Вот, читаю сопроводиловку. Музыка и песни плюс стихи – это один из самых простых и доходчивых вариантов открыть в себе новое, услышать себя. Ведь ты слышишь только то, что есть в тебе, остальное летит мимо кассы, мимо мозгов. Это или пройденный этап и поэтому неинтересно, или слишком высоко и горячо обжигает. Я не знаю, что нужно тебе, послушай и решай. Собственно, вот такая сопроводиловка, не написано, откуда ребята,
Почему-то мне Дашка не пишет дислокацию. Вот, итак, проект ПЭХ, трек называется «Кот в сапогах». Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете, а я сейчас еще стопочку с вами дерябну.

Итак, друзья, 21:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Сегодня четный вторник месяца. Значит, в эфире программа «Неформатная бомбардировка». Все треки нам присылает компания «Бомба Питер». Вернее, теперь это уже «Балт Мьюзик». Больше это не «Бомба Питер». Вот, но люди те же. Люди те же. Музыканты в основном тоже те же. Вот, просто поменял название компании. А программа так и осталась — «Бомбардировка». Я думал менять, не менять. Решил не менять название. Пусть она «Бомбардировка» и останется. Вот, корпораты на Новый год с такой бородой. Это один из вариантов, Серега. Кстати, запросто. Мне осталось только что Коляновну напоить, чтобы она была такой отвязной снегурочкой, и, собственно, можно по корпоративам пройтись. Вот, это вот вообще нефиг делать, но на самом деле цель другая. Так, что нам пишут про песню? Мне почему-то кажется, кто-то смешал «Калинов мост» и «Сукачеву», пишет наш Дим Дмитриев. Антоха пишет: «Неплохо». Так, Ром Ромыч написал: «Хорошая песенка, мне норм». Что там еще у нас? Витос пишет: «Простенько, на раз пойдет, не больше». Так, что там еще у нас? Вот мы тут с Андрюхой из Челябинска зацепились по поводу... Вот он пишет, что песня этой группы «Черный ворон» была саундтреком фильма «Балабанова. Война» в 2002 году. Вот, ну и я честно, я не помню, ребят, я не помню. Вот, вполне возможно, не буду ничего говорить по этому поводу, но у меня закрались некие сомнения, я их озвучил за эфиром, ну не буду повторять, но не знаю, врать не хочу, не люблю врать. Так, что, когда ты понимаешь, что борода начинает мешать? Когда она в рот лезет, вот ты ешь, пьешь, она в рот лезет, когда ты пьешь чай, у тебя вот здесь усы все мокрые, это жутко неудобно. Вот, и... Тогда я прям беру и все сбриваю к херам собачьим, пока она опять не вырастет до такого же размера. Вот, а сейчас я ее осознанно запустил, пусть она растет, растет, растет. Вот, во-первых, я хочу заплести косичку на бороде, ну хочется мне попробовать, вот, что ж я, блин. Вот, а во-вторых, у меня есть определенная цель, вот, она мне нужна для видеоряда. Так, покажи последствия прыща на пальце. На прошлом миксухе все обсуждали, очень желали. Кажется, ты его лопнешь. Я его лопнул, я же в конце программы лопнул. Вот, теперь у меня тут дырка. Вот, я не знаю, не видно, наверное, на камеру. Дырка, вот, 2 на 2 сантиметра. Будет совместный проект Зухер и Зизи Топ, а именно ЗЗЗ Топ. Зизизу, Зизизу Топ. Так, что там? Что там еще? Все. За такой бородой ухаживать нужно, так что вряд ли ты летишь. Не ухаживаю, Ромка, нет, вообще не ухаживаю, честно. Это все это... Я не из тех людей, кто вот как-то там зачем-то ухаживает. Видел бы ты мою машину, Ромка. Вот некоторые люди видели мою машину, и вот по ней не скажешь, что я за ней ухаживаю. Причем она так выглядеть начала прям сразу же. Обрал я ее в автосалоне новую, нулячую, на ней муха не сношалась. Вот, так, что там еще у нас? Что-то там еще? Все, все, по треку больше ничего не написано. Все вспомнили про прыщ. Это не прыщ, это был большой надутый ожог от болгарки, вот. Корги ночью, эти сволочи вылизывают мне ноги, это просто, это, они спать не дают, они прям сидят и говорят: ногу, дай ногу, дай Зухер, дай ногу, вот, одну ногу им спустишь, подходит второй, говорит: давай вторую ногу, спускаешь им обе ноги, и вот так вот в такой положении спать очень, очень сложно, вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Живая рыба». Это точно Питер. Я точно знаю, что это Питер. Вот, наш уже друг, уже давний Мишаня. Тоже, кстати, что-то я его не вижу ни хрена. Где он? Где Мишаня? Вот, ну и читаю сопроводиловку. «Живая рыба» не просто забавное название. Это генератор эклектичной музыки, который работает без перебоев.
Сегодня генератор выдает нам лирическую композицию, способную увлечь своей искренностью и простотой. Вот, послушаем романс усталого человека от живой рыбы, город Питер. Поехали, собственно, поехали, понеслось.

Итак, друзья, 21:37:37. Вот такое красивое системное время. У меня пока звучала у нас живая рыба. Вот, тут пришли все мои собаки, поздоровались, все в камеру заглянули. Вот, мы тут с Олежиком обсуждали за эфиром по поводу того, что можно ли заводить дома коржа, если дома уже живет кролик. Если дома уже живет кролик, можно. Можно заводить, потому что коржи, они очень добрые собаки, ну просто добрейшие. Но, предупреждаю, они весь дом разнесут, потому что как только кролик поймет, что с этим коржом можно бегать от души, они будут бегать от души, а бегать они любят. Так, Вива Тюбик, да? Да, Тюбик — это у меня главный бандос дома. Так, ладно, нарисовался у нас Витек. Витек, наш боевой хомяк, спросил я, как дела, пишет, все отлично, живы, слава богу. Вот, а что еще для счастья надо? Все живы, все здоровы. Что еще нам желать-то надо? Все хорошо. Так, что ты нам такие сопроводиловки не пишешь на неформатке? Слушай, Дениска, я не успеваю я этим заниматься. Я основные свои функции не успеваю выполнять. Какие мне еще в жопу писать сопроводиловки? Вот скажи мне. Если бы я на этом деньги зарабатывал, тогда оно бы, конечно, я бы с 8 утра до 5 вечера сидел бы, придумывал бы сопроводиловки, занимался бы какими-то там этими вот новомодными делами, там видосики бы корябал. Ну, у меня есть работа, есть семья, как бы, и неформатка, она мне денег не приносит, только вот чтобы саму неформатку содержать. Ну, бывает, там 5-6 тысяч останется, но это не часто. Не часто происходит. Вот, так что некогда мне вам рисовать сопроводиловки. Давайте уже сами как-то напрягайте свои мозги. Так, Юрка пишет, лежу на гитарке, подыгрываю нормальный фа-мажорчик. Олежек пишет, вот как люди так чисто пишут акустические гитары, аж завидно. Вот как записана акустика, губная гармошка, большой зачет. Слушай, ну как пишут? Садятся и пишут, не спеша. Вот, один раз запишут, послушают, понравилось — оставляют, не понравилось — удаляют, записывают еще разочек. Так микрофон поставят, сяк микрофон поставят. Вообще акустику писать мне на пьезе понравилось, очень хорошо звучит, прям чистенько. Вот, ну, в основном, конечно же, на микрофончике ее пишут. Вот, так что методом проб и ошибок подбирают нужную комбинацию, как поставить микрофон, на каких уровнях. И пишут без труда. Не поймаешь ничего в трусах. Вот, ладно, лирично по-осеннему. Андрюха нам пишет, что там, бас ударный, понятно, все вкусно. Дениска вот пишет, этот трек более-менее понравился. Понравился, что там, романтично, эстетично и красиво. Мне нравится песня, пишет Пермяк наш Витос. Антоха пишет, неплохо, но действует усыпляюще. Так, Ром Ромыч вот написал, опять на Макаревича, похоже и тому подобное. И тому подобное, но песенка в своем стиле норм. Слушай, ну, а чё бы нет-то? Чем тебе плох Макаревич? Чем? И почему ты прям присвоил Макаревичу одному петь, как Макаревич? Ну, музыка, слава богу, она общедоступна. Вот, захотел и спел, как захотел. Так, что еще? Вива Тюбик, все, больше комментариев нету. Ну и, собственно, отлично. Но Мишаню я не дождался. Не дождался я Мишани, я думал, сейчас он придет, и мы с ним пообщаемся, а он не пришел. Видимо, будет мне писать опять потом после эфира, когда выйдет запись. Поехали дальше. Далее у нас «Прощай, привычка». Вот. Если я не ошибаюсь, ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, но мне кажется, что это тверская группа. Почему-то мне так кажется. Вот. Вот у меня почему-то то ли Тверь, то ли Нижний Новгород. Вот хоть убей, не знаю. Но мне кажется, что это все-таки Тверь. Вот. Читаю сопроводиловку.
Новинка от группы, которая с легкостью избавляет от старых и новых привычек. «Прощай, привычка», «Осторожно, Медуза». Вот, трек называется «Медуза». Поехали, ставим, слушаем.

Итак, другие подруги, 21:47 на моих зеленых системных. Мы тут, думаете, что обсуждали? Думаете, мы обсуждали медузу от «Прощай, привычки»? Нет. Мы обсуждали другую медузу, от которой меня тошнит. Вот, ладно. Что там нам пишет народ? Вот, хорошая, легкая песенка. Так. Олежек пишет, вот, легкий, очень душевный трек. Что было до этого, было, ну, уж слишком няшно. А вот этот трек прям хорошо зашел. Поп-рок в хорошем смысле. Так. Что там еще у нас? Прога — это хорл. Ром Ромыч, я не понимаю ваших этих... Как это? Ваших... Как это называется, когда в другом... в другой области по-другому говорят, да? Блин, все, я тупею, люди. Я тупею. Ладно. Олежек пишет, что у меня с приложухой тоже проблемы. Ну, я не знаю. Да, надо. Надо дорабатывать. Конечно, так это же бета-бета-бета-версия. Ребят, это даже не черновик был. Да, это просто вот, как сказать, прям это предварительная версия была. Это абсолютно нерабочая. То есть это просто, чтобы собрать первую часть ошибок, да, которые вот у вас появятся. Как бы мы эту часть ошибок собрали, я отправил их разработчику со своими пожеланиями и небольшим матерным присвистом, да, вот, и как бы работаем дальше, настроиться, все будет, я думаю, все же сразу не делается. Так, ладно, поехали дальше. Олег не любит няшки, Олег няшки любит. Вот, а как он поет, няшки, это ж прям вот, а все его куда-то тащит в альтернативу, в панкуху куда-то, хрен знает, ему надо няшки петь, вот, глазками хлопать.

на гитарке играть, девочки будут плакать, потеть и, понимаешь, короче, источать влагу. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа Тюленева, группа из Москвы. Вот, читаю сопроводиловку. Самая питерская и одна из самых жизнеутверждающих по духу песен московской группы. Текст снова кружится, как бы вступает в диалог со знаменитым стихотворением Бродского, теперь все чаще чувствую усталость. Утверждаю, что голос птицы, вскрикивающей о жизни, где тут вот, всегда будет громче нытья душных улиц. Мы, не замечая того, что живем под крылом ангела, поэтому все будет хорошо, нам повезет, и это точно. Вот. Все прочитал неправильно, но ну ладно, как-то прочитал. Итак, группа Тюленева, город Москва, снова кружится. Поехали.

бесполезно, зови, не зови. Столько лет от пронзительных слов не сжимается сердце, но за окнами

Итак, другие подруги, 21:55:50. Вот такое красивое системное время у меня на зеленых системных. Только что у нас отзвучали. А у меня ОБС-ка опять отключилась. Да, сейчас вы потеряете стрим, друзья. Сейчас вы потеряете стрим. Сейчас я отключусь и подключусь на стриме. Но на радио-то я есть. С радио я никуда не пропал. Вот, только что у нас отзвучала группа Тюленева «Снова кружится». Блин, Мишань, классная песня у тебя получилась. Я тебе честно говорю, прям мне... Я за тебя очень рад. Мне прям очень понравилось. И... Прям вот мне жалко, что почему ты на Balt Music сдался. Ну ладно, дело твое. «Тихое место» фильм. Да, мы тут сейчас за эфиром обсуждали про то, как... Тут Дениска написал, что он упал с мешком сахара на работе. Вот, пойду, говорит, ногу перебинту. А я тут вспомнил, как я с мешком цемента ногу пробил гвоздем на сквозняк. Вот, и как бы мы сейчас за эфиром все это время обсуждали, кто как и где травмировался, и до какой степени. Так, слетел эфир у меня, пишет, да, отключается почему-то ОБС-ка, надо ее попробовать обновить, я не знаю, вот она в прошлый раз у нас тоже отключалась постоянно, сейчас опять. Я так подозреваю, что... Это связано с вот этими вот всеми делами, которые сейчас происходят в мире. Я сомневаюсь, что это дело в ОБС-ке, но будем надеяться, что дело в ОБС-ке. Так, ежели про травмы тема, добавлю. С лесов упал на даче, лопнула доска, штанины зацепил кусок треснутой доски. Это меня самортизировало, но отборный мат слышал весь заокский. Плечо и правую руку повредил чутка. А так все окей. Слушай, Олег, я раз... Короче, мы работали на крыше, у меня целая бригада была. Вот, и я, короче, падаю с крыши внутрь дома. Падаю, там уже были подшиты потолки снизу на каждом этаже. То есть я, получается, падаю с третьего этажа, пробиваю потолок второго этажа, падаю, пробиваю потолок первого этажа и падаю на лестницу. И, а летом дело было, короче, лежу, смотрю вверх. Там две дыры таких шикарных, опилочки, так, знаешь, лучи солнца, там опилочки сыплются так медленно, и три морды на меня смотрят, типа, живой, не живой. Я говорю, живой, придурки, они как, давай ржать. Вот, там хозяева спрашивают, вы что, говорит, ребята, ржете? Да, говорит, Зухер у нас тут, ну, как я скажу, упал, Зухер тут у нас упал, звезданулся. Вот, они говорят, а что вы ржете-то? Да, говорит, смешно. Вот, так что летал не раз. Летал не раз. Вообще, люди, которые работают на стройках, по-моему, могут бесконечно долго рассказывать, сколько раз и где летали, протыкались, ломались. Это вообще, по-моему, вполне нормально. Так, Юрка пишет, играл с этими ребятами на одной площадке, очень меня тогда впечатлили, вроде все просто, но душевно и вкусно. Так, что там еще? Трек зачетен, думаю, комментов излишне, все четко. Так, что там еще? Приятная, спокойная песенка. Вот, Антоха пишет, неплохо. Что? Ну и все. Все, больше ничего никто не написал. Нет, классно. Вот, по поводу того, что слетел у некоторых стрим, ребят, ну, это АБС-ка. Отключилась, подключилась, отключилась, подключилась. Слушайте, в конце концов, радио. Вот, там я не пропадаю. Ладушки, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас ребенок. Дальше у нас ребенок. Прям был он у нас уже с двумя песнями. Вот это третья уже песня. Матвей Алерт. Матвей Алерт, внезапное новое чувство, новое откровение и новые смыслы поднимают на долгожданную высоту со скоростью движения электросамоката. Вот так написано в сопроводиловке. Матвей Алерт, вне игры, поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22-03-33. Вот такая красивая системная комбинация у меня. Вот, обсудили за эфиром. Я ругался матом. Ругался матом. Просят все ссылку на трек. Ребят, нет у меня ссылок. Музыкант сам почему-то не присутствует в эфире, чтобы кидать ссылки. Могу вам просто сказать, как называется. Еще раз повторю. Матвей Алерт. Трек называется «Вне игры». Вот, это 14-летний мальчишка из Питера. Собственно, это уже третья песня, с которой он звучит на неформатке. Вот, и все три разные, кстати. Все три разные, прям абсолютно. Первая была прям, я помню, прям цой-цой-цой. Вторая была такая, что-то средненькое. А сейчас вот вообще 8-битная какая-то история прям из 80-х. Так, что нам пишет народ? Очень хорошая композиция, мне зашло. Милая песенка. Чего это играет? Скинь ссыль, плиз. Так, еще раз напомните название исполнителя всей песни, очень понравилось. Тема трека, обалденный трек, ссылочку можно ли? Можно ли? Вот, все. Молодец, парнишка, крутейшая работа. Собственно, всем понравилось. Всем понравилось. Ребят, Матвей Алерт, Питер, трек называется «Вне игры». Вот, находите, ну... Раз мне Бомба Питер его прислали, значит, он уже у них вышел. Собственно, уже на всех площадках, я думаю, присутствует. Так, вот Олежек пишет, как-то волнуюсь, ведь санкции перекроют все с Европы, а наш любимый неформат терять не хочется. Мы тут уже как большая добрая семья. Олежек, ну, если перекроют нам вилы, ну, что делать? Перенесу тогда все в Россию, но тогда я уже не потяну 4 сервака, конечно, будет меньше слушателей. Вот, ну мы останемся на плаву, никуда мы нахрен не денемся, не переживай. Вот, просто придется затянуть пояса. Или придумать, как с вас надоить денег со всех, чтобы покупать также 4 сервера, но уже в России. Хотя, блин, вот смотрите, вот один сервер в Германии, да, который мне обходится в 50 евро, в России такой же сервер стоит 130 евро, но он в 2 раза хуже по параметрам. То есть то, за что я плачу 200 евро в Германию, в России будет, значит, стоить не 600, а 1200. 1200 евро, потому что там прям ровно пополам все они делят. Короче, наши они зажрались. Вот, ладно, поехали дальше. Далее группа «Ветер всем». Не знаю, вот этих ребят я не помню. Если даже они у нас были, я их просто не помню. Вот, но будем надеяться, что просто вот они у нас первый раз. Читаю сопроводиловку. Новый релиз от группы «Ветер всем». Летняя хороводная песня на Востоке. Хороводные песни являются отдельным жанром русской культуры. Хороводить значит ходить, водить. И традиция эта, отражающая жизнь и быт наших предков, пришла к нам из самых глубин веков и времен. Как и все творчество «Ветер всем», данная песня является единым музыкальным полотном, состоящим из самобытной музыки, медитативно-созерцательной аранжировки и завораживающих голосов. Твою мать, ну если вы окажетесь хуже, чем сопроводиловка, я на вас поставлю жирный черный крест. Вот, «Ветер всем» на Востоке, поехали, ставим, слушаем.

Итак, другие подруги, 22.14 на моих зеленых системных. Только что у нас звучала группа «Ветер всем». Вот, ребята прям очень порадовали. Я очень люблю такую музыку, на самом деле. И вот мы за эфиром выяснили, Андрюха мне написал, что были они у нас уже в какой-то программе, и они даже победили в бомбардировке. Но, по всей видимости, они ни хера не загрузили свой трек, потому что они или даже не знают о том, что участвовали, или им просто было даже наплевать, как все это дело прошло. Вот, поэтому группа «Ветер всем». Вы, оказывается, уже были у нас в бомбардировке, вы победили. Я уж сейчас не помню, какая была песня. Вот. То, что сегодня звучало, мне тоже очень понравилось, поэтому уж оторвите жопу от дивана, загрузите, пожалуйста, свои треки к нам на сайт, чтобы можно было их как-то уже разместить в ротации. Так, давайте буду читать комментарии. Буду читать комментарии. Что там у нас? Вот, прикольно, однако, зачетно. Интересная композиция. Да, Серега Тихой вот пишет, не знаю, к сожалению. Слушай, ну, мне кажется, питерские ваши ребята. Ну, хотя Питер-то большой, ё-моё, там сейчас столько уже субкультур по Питеру бродит, что, наверное, всех и невозможно уже знать и помнить. Так, Ром Ромыч пишет, что это электронный фолк. Антоха пишет, медитативности я как-то не заметил, но фолк весьма добротный. Так, пишет, что-то нас мало сегодня. Слушай, ну, во-первых, у нас, ну, половина в чате общаются, не только на стриме. Вот, во-вторых, ну, бомбардировки, они всегда такие почему-то, и музыканты неактивные, что-то как-то все через жопу, по большому счету. Так, будет ли шаман? Будет, Ромка, мне уже варган привезли, вот, видишь, все, мне его Серега довез. Вот, ну, надо заняться, записать. Тут все дело в том, что он не в ноту, ну, не то, что я хотел, и, ну, короче, совсем не то, что я хотел, он, во-первых, не басовый, во-вторых, не та нота, но я думаю, я его потюню, доведу до ума на плагинах и что-нибудь изобразим, надо сейчас просто... Или просто перенести в другую тональность все шамана. Короче, надо садиться и заниматься. Это будет достаточно длительный, но, я думаю, интересный процесс. Вот, но шаман однозначно будет. Так, Зухер, ты пьяный? Я не видел, когда ты стоп. Я пьяный? Ты что, когда же я был пьяный-то? Нет, я совсем не пьяный. Сыграй синего оленя на нем в конце. На варгане? Да ладно, нет. Ну что ты? Так, что там? Как только запишу свою первую песню, принесу тебе, скорее всего, что попрошу свести его. Заодно Олежек, я откажусь, я тебе сразу говорю, я откажусь сводить, мне некогда, друже. Я тебе честно говорю, я себе песни не успеваю делать, понимаешь? Я просто даже записать не хватает времени, уже даже не то, что сводить. Понятно, что сводить колка будет. И аранжу основную колка будет делать. Но мне даже свои песни некогда сделать. Поэтому ты не обижайся. Сводить я тебе не возьмусь. Вот. Когда сделаешь минусовки, можешь приехать, я тебе запишу вокал твой. Вот, можешь у меня записаться. Но сводить не возьмусь, потому что это долго, это, ну, это надо садиться и заниматься. Потому что это не так, что прям с кондачка раз и сделал. Вот, ладно, едем дальше. Да, вот этих ребят я точно не помню. Рома Базаров и Флайт. Вот, трек называется «Полоний». И сопроводиловка следующая. Новый трек отличается высокой радиоактивностью и излучает положительно заряженные альфа-частицы. Собственно, ставим, слушаем, вы комментируете. Поехали.

Итак, друзья, 22-22-44. Вот, смотрите, блин, у меня вообще сегодня весь день, весь эфир красивые цифры на системных. Только что у нас была, ну, группа, наверное. А, нет, это какая-то фитка, Рома Базаров и Флайт. Вот, Юрка пишет, Захар даже на текст обратил внимание. Ну, потому что очень насыщенный текст. Очень насыщенный, очень музыка сложная, прям для восприятия. Все очень сложное. Вот, Ром Ромыч пишет, о чем там поют, что-то не понял я. Там между ладоней полоний. Вот, а когда полоний между ладоней, это что? Это прям микроядерный анонизм. Бодрый ритм, но песня не зашла, пишут. Вот, при всем уважении, не зашла песенка. Полоний шедевр, да, это наше воспитание. Серый, все дело в том, что это наше невоспитание, я думаю. Ну, ты знаешь, вот... ну, ладно, на эту тему можно много и бесполезно, бессмысленно дискутировать. Будем надеяться, что когда сейчас закончится интернет... Сейчас все случится, закончится интернет. Вот, будем мы все копаться на своих огородах. Ну, кто жив останется. Вот, и телевизора не будет. Будем нормально воспитывать детей. Ну, кто еще сможет их зачинать и рожать. Вот, так что... Надежда есть. Надежда есть, что вместе с ядерным грибом в нашем лесу вырастет не только ядерный гриб, но и подрастет, понимаешь, культура бытия в целом. Вот, да, давай лучше бахнем. Ну, наливай, наливай. Я же сейчас должен... Ну, давайте я тоже налью. Продискутирую на тему того, что запись сегодняшнего эфира появится на сайте Неформатного радио в четверг ночью, то есть послезавтра. Вот, появится голосовалочка. Ссылочка на голосовалку появится в группе Неформатного радио. Вот, поэтому, кто еще не подписался, подпишитесь. И Андрюха, ну я опять вангую. Вот, это была финальная песня сегодняшнего эфира. С радиослушателями я прощаюсь до завтра. Услышимся завтра в рамках программы «Неформатный миксер». Сейчас вы услышите Victory Band, моя любимая песня, прям вот из того альбома. Мертвые не лгут, по-моему, да, называется. Витек, поправь меня, если я не прав. Вот, прям первая песня альбома. Вот, я когда пластинку прям вставил в машине, и она заиграла, я прям так вскайфнул. Вот, с радиослушателем прощаюсь до завтра. На стриме я еще повисю, по крайней мере, минутки 3 точно. Бабахнем, покурим, потрындим. Вот, ну и оттуда я тоже исчезну. Все, радиослушатели, пока, на стриме я еще есть.

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высший эшелон эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, пили, постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы, по своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил став, хотел себя пропачить, теперь палаты врачи, которые Гоф корячит, и мать привыкла молчать.

решила, полюбит и так. Пропущенный вызов, забытый пароль. Арбатская, центр зала, 20:00. Поспешные сборы, СМС в ответ.

тебе не знать. И тебе, похоже, надоело ждать. Но ты ждешь, не уходишь, что-то значит в ней есть.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

приехали с войны. Ты меня спросил, как ты? Мне-то ничего.

Все. Сплошная пустота, глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять. Я

сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: Музыкальный охотник на неформатном радио.
1: Привет, мои любимые слушатели! Я Макс Мартынюк, начинаю очередной выпуск радиошоу «Музыкальный охотник». Сегодня, как и всегда, я познакомлю вас с 20 классными композициями и авторами. Надеюсь, этот выпуск вас приятно удивит, порадует и вдохновит. Море классной музыки от музыкального охотника. Погнали! Вы меня часто спрашиваете, зачем я говорю про знаки зодиака. Так вот, у нас сегодня в выпуске трое артистов, у которых день рождения 16 мая. И можно понять, насколько разная у них музыка, хотя ни одного знака зодиака и рождены в один день. Пусть они послушают друг друга. Начинает наш выпуск Алекс Канцлер или Алексей Новиков. Родился 16 мая по гороскопу Телец из Уфы. За 2 недели после регистрации вошел в топ-100 на промо-диджей, а сам парень обычный железнодорожник. Давайте послушаем трек от Алекс Канцлер «Galaxy».

Знакомлю вас с DJ Green. Написал трек в стиле мелодик техно. Настоящее имя артиста — Роман Галендухин. Родился 23 марта, овен по гороскопу, живет в Екатеринбурге. Начал писать музыку в 2018 году, а основательно с 2020 года. Может работать в двух программах – это Reaper и Ableton. Написание музыки является его хобби, а основная специальность – технология машиностроения. В творческих планах осваивать и другие жанры и прокачивать свой скилл в сонграйтинге. Также играет на любом музыкальном инструменте, кроме духовых. С музыкой 6 лет, был перерыв с 8 по 11 год, но потом понял, что без музыки не может, и возобновил деятельность. Послушаем DJ Green, Motions of the Rhythm.

Музыкальный проект «Амакалт» основан в 22-м году двумя музыкантами из Алушты – Овном Михаилом Замойским, день рождения 13 апреля, и Скорпионом Михаилом Сбитневым, день рождения 13 ноября. Группа возникла сразу после распада электронной музыкальной группы «Detal Tactic», основателем и автором которой являлся Михаил Замойский. «Амакалт» – это электронный проект, в котором помимо основных участников задействовано еще несколько человек, как сессионные музыканты. «Амакалт» пишут не глупую электронную танцевальную музыку довольно разных жанров, но преимущественно это брейкбит, драм-н-бейс и трип-хоп. За 2 года проектом было выпущено 3 сингла, 1 макси-сингл, а 13 апреля 24-го вышел в свет дебютный альбом коллектива «Флуоро». Главная звуковая философия «Макалт» – это эклектичность подходов к записи своего материала, где используются как программные методы создания музыки, так и живые инструменты, аналоговые синтезаторы и эффекты. «Surrounded by Evil» – один из первых опусов, записанных для «Флуоро». Трек прошел достаточное количество метаморфоз, пока не обрел окончательную версию. По стилю это олдскульный брейкбит и с примесью транса и духом рейва 90-х. Слушаем трек «Амакалт» «Surrounded by Evil».

Теперь у нас фольгата, который любит смешивать стили. Зовут Андрей, день рождения 16 ноября, Скорпион из Западной Сибири, город Нягань. Записал трек, который выйдет на его с Ильей Гущиным лейбле «Тепло» 3 мая. На данный момент с другом и по совместительству коллегой занимается продвижением тандема Илья Гущин and Фольгата. Неоднократно присутствовали в топах жанра прогрессив хаус и тех хаус на портале Track Source. Трек Илья Гущин, Фольгата, фит Виктория Рэй, Джей Радха, Мадхав, Original Combo Mix засветился в топ-200 Франции по электронной музыке на портале iTunes. Имеет в своем портфолио ремикс на свою собственную работу с Арифшаном Хачатряном от именитых артистов Funk Investigation и Джин Аита. Вот такие интересные ребята у нас в эфире. Фольгата «Lifts Me Up».

Давайте послушаем поп-рок от Элизабет. Девушку зовут Елизавета. День рождения у нее 8 октября. Она у нас весы из Санкт-Петербурга. Элизабет – восходящая звезда поп-рока, чей проникновенный голос и искренние песни покорят сердца слушателей всех возрастов. Свой творческий путь Элис начала в жанре поп-музыки, но не чувствуя себя в своей тарелке, отправилась на поиски аутентичного звучания. И вот, наконец, она нашла его в поп-роке, где обрела свободу самовыражения и возможность делиться своими переживаниями без оглядки на рамки. Музыка Элизабет – это гимн личностному росту и преодолению внутренних барьеров, а также поиску своего места в этом мире. В своих песнях она не боится быть уязвимой, делится сокровенными чувствами и вдохновляет слушателей на самореализацию. Слушаем песню от Элизабет «Бартер».

0: Сейчас у нас классный хип-хоп от Ильи Дипаник. Парень у нас водолей, родился 7 февраля из Благовещенска. За полгода публичной деятельности достижений немного, всего лишь чуть больше 200 тысяч прослушиваний, но главным своим достижением считает попадание в благоприятную среду, сообщество музыкантов, готовых делиться своими навыками, опытом, идеями и позитивом. Пишет в FL Studio, но не любит выступать на сцене и веселить людей. Любит делиться зеркальным жизненным опытом и получать обратную связь. Много лет писал музыку в стол и считал, что сначала нужно прокачать скилл. Ошибался. К личному бренду относится не как к проекту, а как к другу, который всегда выслушает. Пытается проецировать это на своих слушателей. В планах выпуск 3-го сольного альбома, в ближайшее время выйдут 3 ремикса, а в глобальных планах продолжать накапливать лояльную аудиторию и нести свою музыку людям. Дипаник, «Лишь в тебе» – классный трек. Давайте послушаем.
1: Люди свысока смотрят на тебя. Здесь, здесь. Ты мечтаешь сбить с каждого из них. Спись. Спись, собери в рюкзак все, что у тебя есть, есть. Время уходить на другой маршрут.

Давайте вспомним Юрия Шатунова. Виктор Жуков написал приятную песню в память о Юрии Шатунове. У нас снова Водолей, день рождения у Виктора 2 февраля, он из Архангельска. Занимается парень концертами, организует совместные концерты со звездами. Пробует мультижанровые эксперименты с музыкой и стилями. Ищет организаторов гастролей за пределами Архангельской области. Нужна гастрольная сетка, хочет принять участие в Экофесте и написать всемирный хит. Дарит свое творчество людям и радует их на концертах. Желает всем добра и процветания. Виктор открыт к сотрудничеству. Слушаем Виктора Жукова «Белые розы на рояле».

Итак, у нас опять 16 мая, Телец, Нарек Алексанян, парень, который уже побывал у меня раньше в эфире и теперь снова покоряет нас своим творчеством. Проживает в Новосибирской области, город Черепаново. Помимо авторских песен, поет поп-музыку, руссконародные, шансон. Все зависит от тематики концертов и площадок, на которых с удовольствием выступает. Песня о любви, можно сказать, написана на живых чувствах, поэтому и трек получился очень живой, танцевальный, качающий. Этой композиции Нарек хочет донести до слушателей то, что любовь – это самое прекрасное чувство, химия, которая есть у людей, каждый любит по-своему, но без любви на земле действительно тяжело прожить. Ведь любовь нам придает силу, уверенность, яркие краски в жизни. Давайте послушаем очень интересную песню от Нарека Алексаняна о любви.

И третий наш сегодняшний телец, у которого день рождения 16 мая, это Лимантин. Жанат Шарапиденов из Астаны, постоянный участник моего радиошоу, мой друг и сооснователь лейбла «Звуковой охотник». Композитор мирового уровня, который уже начал покорять Лос-Анджелес. Знаю, что Лимантин также покоряет и ваши сердца. Давайте слушать его новую работу «Мелле».

Хочу предложить вам послушать рок от Евгении Аникина из Мурманска. Ревати родилась 2 апреля, знак зодиака Овен. Написала 14 песен, сняла 2 клипа и получила поддержку от радиостанций. Песню «Моя вселенная» написала после тяжелого периода, когда дочь попала в реанимацию. Она все это пережила, с дочкой все хорошо, но на ней, конечно, это все отложилось, и через песню она себя выплеснула. Представляю вам, Ревати, «Моя вселенная».

Хочу познакомить вас с интересным парнем, я знаю его лично, мы иногда проводим совместно стримы по прослушиванию треков, это Морейн. Зовут его Александр, день рождения у него 12 августа, он у нас Лев. Основатель проекта Морейн Рекорд, это канал, посвященный людям и их музыке, дипломант второй степени по вокалу, гострайтер. Автор песен, более 6000 оцененных, разобранных треков разных жанров. Классный парень, классная песня. Давайте послушаем Морейн

Дальше представляю вам Попов Студио Энн Кэтлин. Они уже не первый раз у меня в гостях. Постараюсь быстренько пробежаться в рамках данного проекта. Дмитрий прислал целый том информации. Кэтлин – это внутренний продакшн студии Попов Студио. Дмитрий является учредителем этой студии звукозаписи, не собственно там и работает. Кэтлин зовут Екатерина. Она Скорпион, и день рождения у нее 14 ноября, она из Новосибирска. Кэтлин с раннего детства не переносила никакие звуки, звукобоязнь, поэтому большую часть раннего возраста и период взросления провела под кроватью. Вот так вот, как вам история? Дмитрий тоже занимается музыкой примерно около 20 лет с перебоями. В нем уже заложен определенный музыкальный вкус, музыкальные образы, восприятие. С Кэтлин они начали воплощать общие идеи на основе своего понимания музыки, которая им нравится. И стараются делать, насколько это можно, качественно. Они берут за основу old school. С каждым треком они растут. А теперь серьезная Кэтлин. Екатерина занимается вокалом с раннего детства. Работает также над произношением, когда создаются англоязычные треки, придерживаются британского произношения. Ищут интересное звучание. Продюсируют новый вокал и образ Кэтлин в течение 3 лет. Планируют еще несколько треков записать, в основном на английском языке. Дальше посмотрят. В ближайшее время планируют переезд в новую студию звукозаписи, где будет, возможно, интереснее работать. Планируют создать еще несколько образов, новых проектов, треков. Такая вот немаленькая история получилась. Слушаем трек Попов Студио Энн Кэтлин «Alone with Him».

Сегодня еще представляю вам один проект с немаленькой историей. Это трио Экзарум, Тимсек и Небо. Начнем с Экзарум. Это Павел Воробьев из Красноярска. День рождения 6 сентября, зодиак Дева. Трек написал в программе Аблетон. Тимсек – это Тимофей. Родился в Екатеринбурге 8 апреля, и он овен. Позже переехал в Питер. Музыку пишет с 14 лет, сейчас ему 20. Ему нравится мелодичная и даже психоделичная музыка, которая вызывает эмоции и помогает сознанию погрузиться в какое-то медитативное трансовое состояние. Ему нравится сейчас писать энергичные треки, Change Your World – один из таких. Теперь переходим к Небо или Евгения Минеева. Она у нас рыбка, 18 марта день рождения, из Санкт-Петербурга. Евгения – молодая разножанровая певица, автор песен, педагог, модель, основатель и руководитель творческого пространства Академии эстрады, участница различных авторских музыкальных проектов «Музхаб» 3 сезона, «МШК», «Музлаб» 5 сезон, а также призер «Имен Новосибирска» и победительница различных вокальных конкурсов. «Я разная, как небо» – эта фраза характеризует разножанровое творчество исполнительницы. Поп, панк-рок, блюз, лирика, диско, экспериментал, мотивы фолка и джаза можно услышать в ее авторских треках, которые дополняют чарующий вокал и притягательный рыжий образ. Давайте послушаем классную работу от Экзарум, Тимсек, Фитнеба, «Change Your World».

А теперь у нас артист звукового охотника Дмитрий Романов, более известный под псевдонимом Дамота, является российским музыкантом и саунд-продюсером. Входит в топ-100 музыкантов по версии промо-диджей. Родился 10 января, Козерог, в городе Омск. С самого раннего детства он проявлял интерес к музыке и уже в юном возрасте начал осваивать программы и музыкальные инструменты. За последующие годы он выпустил целый ряд успешных треков, включая «Freedom», который поддержал Дэвид Гетта в своем радиошоу. А также получил поддержку от многих диджеев России, США и Германии. Дамота также активно работает над сведением и мастерингом музыки для других артистов. Успех Дамота как музыканта можно приписать не только его исключительному таланту, но и его постоянной работе над развитием и усовершенствованием своего творчества. Он всегда открыт новому звучанию, экспериментирует с разными стилями и жанрами. И его музыка переплетает в себе элементы хаос, транс, рейв-музыки. Со своей биографией, полной творческих достижений, Дамота продолжает вдохновлять и радовать своих слушателей уникальной музыкой и стилем. Слушаем Дамота «Save It».

Еще один сольный артист-вокалист в жанре дэнс-поп и нью-рейв-поп от звукового охотника. Аморалес, 22 июля, день рождения, рак по гороскопу. Начал музыкальную карьеру в 2020 году, зарекомендовав себя в топ-чарте на промо-диджей по России в категории дэнс-поп. Выступает на различных фестивалях, очень выкладывается эмоционально для зрителя на сцене. Участник фестиваля Best Fest, Челябинск, Екатеринбург, Уфа и Урал Music Night. После долгих экспериментов решил сменить жанр на транс и дип хаус, чтобы занять свое место в этой нише и эксклюзивно преподнести в своей манере исполнения каждый новый трек, заинтриговав слушателя и завоевав его сердце. Давайте оценим нашего Моралеса с треком «Implants».

великолепие пустоты в пространстве и сущность всего бытия отрицает наличие тебя здесь и сейчас. Векторно представление, спектральные составляющие модулированного сигнала представляются в виде комплексных амплитуд. При таком представлении синусоидальный несущий сигнал интерпретируется как вектор с длиной, равной его амплитуде, вращающейся против часовой стрелки с частотой несущего сигнала.

0: Еще один классный хип-хоп сегодня у нас. Представляю вам Чегемский и Тара. Вова Чегемский родился 21 сентября в городе Нальчик под зодиаком Дева. Молодой артист и хоть давно занимается музыкой, достижений грандиозных не имеет. Чегемский – это исполнитель одноименного района Кабардино-Балкарской республики. Не ставит в приоритет собирать полные залы, фанатов и записывать вирусные припевы. Но при этом цель каждой строкой – стараться достать до своего слушателя и найти точки соприкосновения. Рассчитывает, что в его песнях каждый найдет немного себя, ведь то, что прожил он, возможно, в какой-то мере прожил и его слушатель. Тара или Софья Клундук из Бобруйска. Родилась 7 января, Козерог. Больше информации о ней у меня нет, поэтому переходим слушать трек Чегемский и Тара «You Too».
1: Это еще одна песня тебе.

Я не на минор, я по городу, и в одного мне норма. Столько держал себе строк, но молчав, они стали давить мне на горло. Юни порог мне на эту минуту, тогда нелегко, а теперь-то не трудно совсем. Без тебя я узнал свой предел, без тебя я стал тем,

вперед, из песни малая сама. Не вместе, пускай покажусь неестественным. Прожив это все, теперь навсегда выключаю сигналы о бедствии. Факты не требуют критики текста. Сегодня я здесь и сегодня отрезвый. Читаю между строк, это песня без острых специй. Последний раз залезть в твое сердце. Здорово, благодарю тебя снова за каждый твой вдох и каждое слово, что я о тебе написал и потом так старательно нарифмовывал. Меня клонит в сон, волосы трогает воздух, как и вчера, ты не рядом. Тысяча дней позади был один, но я

А теперь у нас в эфире уральский трип-хоп. Медицина катастроф. Группа состоит из трех участников: саунд-продюсер и мьюзик-мейкер Джанкмен Игорь Иванов, поэт и солист Макс Коршунов и вокалистка Астарта Екатерина Лаврентьева. День рождения команды – декабрь 22 года. Ребята из Екатеринбурга. Как они пишут, пусть о нас говорит наша музыка. Слушаем «Медицина катастроф. Я человек».

Если кто заказывал поп-музыку, тогда знакомлю вас. Шаталова Наталья, псевдоним Шаталова. 8 апреля день рождения, она Овен из Новосибирска. Много у нас сегодня ребят из этого города. У Натальи есть песня «К тебе так тянет», которая завирусилась в ТикТоке, пока его не заблокировали в России и на Ютубе. Является автором музыки, слов и исполнителем своих песен. Любит музыку, любит людей и жизнь. Песни свои пишет с любовью к своему слушателю. Музыка идет из души, а строчки складываются по настроению. Получает благодарные письма в соцсетях, где люди просто говорят спасибо за ту или иную песню. Раньше писала аранжировки в FL Studio, теперь выросла до живых инструменталов. Творческие планы на этот год – записать полноценный альбом, выпуская ежемесячно новую песню. Это крутые планы, и я полностью поддерживаю Наталью. Давайте послушаем ее светлую песню «Весна».

Давненько у меня не было трансовой музыки. Знакомлю вас с Nation Epic. Ренат Фахразиев из Альтемьевска. День рождения 8 сентября. Еще одна дева по гороскопу. Парень также уже бывал в моих эфирах. Музыку писать начал в 2006 году в составе группы Prog Zone. С 13-го создал сольный проект в жанре Uplifting Trance и выпустил первый релиз на лейбле You Music Records под ником Nation Epic. Дальнейшие его планы – это выпуск третьего альбома «Атлантик» к концу или в начале 2025 года. Послушаем классный транс от Nation Epic, трек «Sky Return».

Ребята, я благодарю вас за поддержку моих подкастов. Благодарю за то, что присылаете свои треки. Благодарю за то, что адекватно реагируете на мою критику и на мои отказы. Своим шоу я стараюсь мотивировать вас писать все лучшую и качественную музыку, а также познакомить слушателей с еще неизвестными, но реально талантливыми ребятами. Они этого достойны. Как всегда по традиции, заканчиваю выпуски своим треком. Сегодня это композиция «Provoke Me». С вами был Макс Мартынюк. День рождения 28 ноября. Знак зодиака «Змееносец». Благодарю вас за обратную связь. До скорой встречи. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Слушай, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что он неформатный. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

рубильник, и район погас. Светит только мой мобильник в этот поздний час. И гитара режет нервы, разбавляя грусть. Я вдыхаю тьму, как небо.

чисто черный заморочил бес. Сгусток тьмы похож на черта, словно мир исчез. В полшаге до рассвета на пределе чувств я вдыхаю тьму, как небо.

скажи, зачем? Все эти годы была ты где-то

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали!

Знаю, больно всем, кто расстается. Я пускал и в дом, и в свою душу.

пью с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокола или трамвай звенит так звонко.

0: Девчонки, хотите стать женами миллионеров, а потом успешно развестись и жить в Калифорнии? Тогда вам надо почитать биографию нашей следующей героини. Во-первых, надо родиться где-нибудь в центре России, ну там, например, в Казани, в семье профессора стоматологии. Потом желательно переехать в Иркутск. Там ходить в музыкальную школу, мечтаешь, что когда вот я вырасту, я стану певицей. Во. Но сначала надо получить образование, нормальное. Ну, хотя бы институт иностранных языков закончить. Там немецкий, английский знать. Ну, а как? Надо же как-то с миллионерами разговаривать. Не, русских миллионеров мы сейчас не рассматриваем. Они, тем более, под следствием там половина. Кто-то вон сейчас присядет. Кого там в Европах вообще позакрыли. То есть там не бабла, а куда они сядут, там и баб нету. Так, отвлеклись. Ну, а после окончания института надо ехать в Москву. Чё, поступить в Щепкинское училище, но не пройти по причине, ну, не той фамилии. И как на всех обидеться выйти замуж в первый раз за акробата, сменив фамилию с Вайс на Ведищеву, Иду на Аиду, и вообще запеть в оркестре Олега Лунстрома.
1: Говорят, что не могу.

0: Аида Ведищева родилась в Казани 10 июня 1941 года. Все, что я только что рассказал, чистая правда. В 60-м году она оказалась в Москве. А в 66-м году записала одну из самых известных хитов Советского Союза. Песенку о медведях. Из «Кавказской пленницы». 7 миллионов копий. Мультиплатиновый статус. Круче Ленинских гор. Но имя исполнительницы из титров фильма убрали. Дальше круче. 68-й год. Сопот. Чешские события. А Аида решила спеть, несмотря на запрет руководства. И что? Стала лауреатом. А по приезду в СССР попала в черный список. А песня «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» только добавила раздражений от Министерства культуры. Но популярность растет. А как, ежели уметь петь-то? Народ тогда говно-то не слушал. Колыбельная умка.
1: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Ребята, Чунга-Чанга, лесной олень. Пусть говорят, в 70-е прилетело. Ее полностью вырезали из эфира, радио и телевидения, запрещали концерты. Если бы Аида Семеновна не сохранила бы у себя собственный материал, то мы бы эти записи потеряли. Все размагнитили и уничтожили. И что же оставалось делать в 1980 году, ведущего вместе с семьей уезжает в Америку. В 40 лет поступила в театральный колледж. Окончила. Спустя 2 года представила сольную программу в Карнеги-Холл. Ее продюсером стал Джо Франклин, который в свое время вывел Барбару Стрейзанд и Лайзу Минелли. Аида Ведищева стала первой из российских певиц, покоривших Америку своим талантом. Ну а потом можно и за миллионера замуж. Что она и сделала. Еще кайфанула. Мое счастье в море унесло. Аида Ведищева.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нефармат.

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах и о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышно и легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь-полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, Боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно. Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это.
Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты у вас рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз, попья люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепит.

погасли печи, кончились дрова или кацит внезапно начал таять. Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому, тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут, оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он не ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке, но кто осмелится?

0: Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

глазах твоих играет свет, волна с волной играется, и так далее.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже в кому пули отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон дарую желанный. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует. Может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтоб объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль. Сам сгорел, ну и хрен с ним, а вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба! Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал! Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу,
собиралась гроза, мрачной бездне раскисшей, что

Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но непроклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

0: кошкой.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Группа T-Rex. В 1967 году два английских хипаря, Марк Болан и Стив Перегрин Тук, организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая T-Rex-мания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. T-Rex были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало и поддерживало их успех. Но в 1977 году Болан попал в катастрофу и погиб, а в 1980 году умер и Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

окончен, и погасли свечи. Ну что с тобою, что-то ты не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж субботу.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой Behind the Wall, «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

стала пережитком прошлого, возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку.

смеяться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентура, там тупи еще тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой каннибал-корпус. Это интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалистов взяли вот из третьей death metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят death и black metal. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире death metal группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, изнасилованием, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unmentioned и песенка Follow the Blood.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.